Прозвучала мелодия для бросания скомканных бумажек в мусорную корзину. Продолжит наш эфир музыкальный трек по заявке преподавателя игры на детском игрушечном пианино Карла Крхова из музыкального училища в Пардубице.

0: much.
1: Too much?

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Алло, Бухарест.
2: Алло.
3: Бухарест?
2: Ну, Аркадий.
3: Аркадий?
2: Да.
3: Аркадий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Извините, с кем я разговариваю?
3: Радио Чипульдук.
2: Радио Чипульдук. Ага, красиво.
3: Вы в прямом эфире.
4: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Ваш голос несется над планетой.
2: Я знаю. Спасибо вам за звонок.
3: Да вам спасибо. Спасибо вам, что вы подарили нам такую географическую точку, как Бухарест. Теперь будем знать, что в Бухаресте нас тоже слушают.
2: Конечно, слушают. И много моих друзей я им показывал ваше радио. Я не знаю, как я туда попал. Кто-то мне, наверное, сюрприз сделал.
4: Вы имеете в виду, как мы вот до вас дозвонились?
3: Да ваш телефон-то, как мы узнали.
2: Да, как узнали мой телефон.
3: Ну, слухом земля полнится. Это уже вы расследование проведете. Но скажите, а в Бухарест-то вы как попали?
2: Как я попал в Бухарест? Ну, я здесь приехал учиться. Я закончил университет по хореографии. И мастер. И
3: какой график?
2: Работаю, и танцую, и работаю. Современные танцы.
4: Прекрасно.
2: И здесь живу уже более чем 10 лет.
3: Так а вы откуда вообще-то?
2: Откуда я?
3: Да, родом.
2: Я родился в Республике Молдова.
3: А, из Молдовы Молдова. Вас занесло. Понятно.
4: Ага. Окончил училище хореографический, танцует современные танцы.
3: Поет, танцует, да. Здорово.
2: Я очень много времени уже не разговаривал на русском, и, может быть, чуть-чуть мой русский...
3: Ну, понятно, но мы вас понимаем. Понимаем. Звучит или слегка экзотично.
4: А ваши друзья, которые слушают Чипульдук, они что же, тоже по-русски не говорят?
2: Не все. Есть люди, которые знают русский и понимают, ваши шутки, но есть люди, которые не понимают шутки, но им нравится русский язык, фонетически нравится русский язык.
3: Фонетически им нравится Чипульдук.
4: Фонетически русский язык.
3: Это комплимент. Отлично.
4: Кому вообще нравится фонетически русский язык? Как ты считаешь?
3: Да всем нравится.
4: Всем,
3: да. Все народы обычно говорят, что русский...
2: Музыка языка им нравится.
3: Да, вот русский язык очень красивый. Но много тоже красивых языков музыкальных в мире. Каждый язык имеет свою какую-то музыку.
4: На румынском Чипульдук как будет?
2: Чипульдук на румынском. Я думаю, что это слово универсальное и во всех языках.
3: А там сейчас кто-то есть из румынских ваших товарищей поблизости?
2: Да, я сейчас одним режиссером встретился. У нас будет будущее, вместе сделаем проект, и он со мной здесь. Но он ничего не понимает на русском.
3: Понятно. Вы его спросите там на его родном языке, а вот слово «Чипульдук» у него с чем ассоциируется? Он бы сказал, что это такое?
2: Влад Кучекрыск, это самый кувынт Чипульдук, на румыны. Кумайкуны. Ла кувынт Чипульдук. Кумкрыск, я сумен на румыны. Да. Чарен Семнат, я гаси в Валуаре, Фоныжика. Я один мир, Чипульдук. Порча встреча, принкапля, гадятка.
4: Чипендейл.
3: Чипендейл.
4: Чипендейл, да.
3: Да, такой стиль есть.
4: Но мы тоже спешим на помощь, в общем, ко всем, кто нуждается в хорошей музыке.
3: Нет, это разные вещи. Чип и Дейл, которые спешат на помощь, это одни персонажи. Так, а Чипендейл — это такой стиль в... Ну, во всяком случае, вот в мебельном деле такой есть. Да.
4: А вообще в Румынии, в Бухаресте подобных радиостанций, наверное, мало? Или все-таки чем-то может сравниться Чипульдук?
2: Радиостанций немало здесь очень много, но я... Здешних радио не слушаю, я слышу только Чипульдук и джаз-радио французский.
3: Да, ну спасибо, вы нас порадовали. Ну, раз вы поете и танцуете, значит, пусть вам тогда пригодится в качестве фоновых треков, так сказать.
4: Музыка радио Чипульдук.
2: Конечно, а может быть мы в Россию приедем в фестиваль, и я буду искать вас на Facebook, я думаю, что у вас есть... Facebook-пейдж.
3: Есть в Фейсбуке мы, да.
2: Если приедем в Россию, мы, может быть, напишем там.
3: Напишите, станцуете и споете.
2: Будем вас приглашать на спектакль.
4: Спасибо.
3: Ну, удачи.
4: Всего доброго.
3: Бухаресту привет.
2: Всего доброго.
4: Счастливо.
2: Это был очень большой сюрприз.
3: И для нас тоже. Пока.
2: Пока.
5: У нас все ходы записаны.

0: Рубероидная фантазия в апельсиновом суфле для нежилого пентхауза. Так еще можно было бы назвать песню, которая только что отзвучала в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан, отвянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Уважаемые радиослушатели, мы прерываемся на прямое включение из Австрии с чемпионата мира по легкой атлетике. Марафон. Наш микрофон установлен на 37-м километре трассы марафонского забега, проходящего в живописном месте близ Клопайнерзее.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, как быстрее всего покрасить комнату? Прикрепите кисточки к роликовым конькам, а потом как-нибудь научитесь кататься по стенам и потолку.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

You were the one.

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

На радио Чипльдук звучит музыка для прослушивания через старые репродукторы «Рекорд 4» Нижегородского радиозавода имени Кулакова. А вот следующую композицию мы советуем вам прослушать через репродуктор «Невский 319» Ленинградского завода «Пластприбор». Музыкальные гурманы, несомненно, заметят. Разница очевидна.

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Мальчик визжащий жареный. Визжащего, орущего, брыкающегося, легающегося и катающегося по полу мальчика просто зажарить и без лишних слов съесть. Мальчик визжащий жареный.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире «Несвежие новости», специальный выпуск. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и...
4: Илья Ярцев.
3: Илья Ярцев. А сегодня мы ознакомим вас с новостями и другими материалами по материалам старых газет, извлеченных из старой обуви. Вы знаете, что очень часто люди на хранение засовывают в обувь, в ботинки, туфли, сандали, всевозможные скомканные газеты, чтобы обувь не скрючивалась и лучше хранилась.
4: И вот к тому же, где же мы можем сегодня найти еще газет?
3: Да, еще это сложно. Самая главная проблема. Нигде не найти старых газет. Поэтому мы принесли сегодня целую партию старой обуви, антресоли, принесли наши родственники и у себя кое-что поискали.
4: Ну, давайте начинайте.
3: Давайте начнем. Вот, значит, старые такие черные туфли. Вот здесь мы достаем газету. Может быть, это и не очень старые газеты. А, значит, это газета «Московская правда» за декабрь 2010 года.
4: Ну, это относительно свежее.
3: Да, вот относительно свежее. Здесь вот, например, материал спортивный. Футбол. Под аккомпанемент снежной атаки. Группа Г Лиги Европы. Спартак. Прага. Чехия. ЦСКА. Счет был 1-1. И комментарий после беспорядков недельной давности в Словакии на матче Жилины со Спартаком были опасения, что и в Праге может произойти что-нибудь подобное. Это тогда, вот, в декабре 2010 года. Вот, ведь в этом городе у российских фанатов
4: случались
3: столкновения.
4: Счет
3: ЦСКА был счет 1-1.
4: Да.
3: И, значит, ЦСКА поклонники, значит, однажды доигрались до матча без зрителя, потому что был у наблюдателей из УЕФА на заметке. Вот такой материал. Мы на нем не будем застревать. Что у вас, Илья, какая обувь? Во-первых, обувь какая? Откуда вы достали?
4: Саламандра.
3: Саламандра.
4: Это старая обувь, хорошая фирма. Да. Какой-то проект у газеты, я не могу сказать, что это. Мастер-класс генеалогическое расследование про 29 июля в спорткомплексе имени Стрельцова. Проект по улучшению качества медпомощи хроническим больным кости охватит 104 тысячи пациентов.
3: Ну хорошо, достаточно. А давайте, чтобы у нас много спорта, давайте вот посмотрим, вот здесь сандалики какие-то детские, пионерские, видимо, красные сандалики. Хотя в пионерлагеря уже давно никто не ездил. Вот здесь тоже старая газета, здесь программа передач. Я даже не знаю, за какой год.
4: Вот это очень интересно. Давайте вспомним эти передачи.
3: Программа
4: название.
3: Передач.
4: Ну-ка, какой канал и какая
3: здесь
4: программа?
3: Например, вот канал «Домашний». «Домашний», значит, это уже какие-то годы.
4: У вас не очень старая обувь, Арсений.
3: Смотрите, да-да-да, вот в 6:30 утра начиналась программа на этом канале. «Луп Дису». Вуфи, мультфильм, я не знаю такого, 7:00 Джейми у себя дома, 7:30 городское путешествие с Павлом Любимцевым,
4: а
3: 8 утра Татьянин день, сериал. Вот, если поздний период времени, значит, здесь было в 20:00 сериал «Всегда говори всегда 2», Россия. А в 21:00 «Завидные невесты» документальный фильм. В 22:00 США сериал «Отчаянные домохозяйки». Вот такая была программа передач.
4: Напоминаю, друзья, что мы делаем обзор газет старых, извлеченных из старой обуви. Значит, скомканные вот эти газеты мы достаем из этой обуви.
0: Сейчас скажу очень смешную совпадение.
4: Откуда достали? Из какой обуви?
0: Это кроссовки Adidas.
4: Кроссовки Adidas.
0: Adidas Torsion. Так,
4: они сильно изношены?
0: Да, они в хлам.
4: Хозяин, кто был этих
0: кроссовок? В хлам.
4: А скажите, еще такой вопрос. А запах какой-то доносился из этих кроссовок?
0: Пованивают.
5: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
6: Радио Чипльдук. Наконец-то.
4: Обувь обычно хранится в горизонтальном положении.
0: Значит, по горизонтали. По горизонтали. На чем страны без людей, а леса без деревьев? Что это значит? На чем страны без людей, а леса без деревьев?
4: Ну, оставим эту отгадку для наших слушателей. Вот, значит, давайте что-нибудь вертикальное.
0: Радистка Кэт из сразу 17 мгновений весны.
4: И радистка Кэт?
0: Что? Не знаю, что. Вот, видимо,
4: непонятно. Это какой-то...
0: как ее звали, или, наверное...
4: Вы знаете, Илья, я вырос на кроссвордах.
0: Я знаю, что она была первой женой Андрея Миронова. Вот эта информация.
4: А вот это такая форма. Вы знаете, я скажу,
0: я Илья... попробую сейчас это туда вписать. Первая жена Андрея... Нет, многовато, он не подходит.
4: Я не понимаю таких кроссвордов, я вырос на старых добрых кроссвордах моей юности, где все было понятно, и все было гораздо проще и конкретнее.
0: Вот, пожалуйста, я не понимаю. По вертикали,
4: да, Арсений,
0: страх на пути к безумию.
4: Страх на пути к безумию, я не знаю, вот, по-моему, безумие, вот это все... читать и нюхать эту обувь, доставать вот
0: эту... Пожалуйста, неподходящий предмет, чтобы перешибить обух.
4: Ну, вы знаете, давайте так, у нас все-таки обзор новостей, больше информации, газеты, кроссворды оставят для следующих выпусков. Вот я достаю женские белые туфли,
0: так,
4: значит, немножечко ношеные, но все-таки в хорошем состоянии. Вот здесь... Это газета, да, совершенно нет запаха, приятный даже,
0: значит, запах свежая, духов, свежая,
4: женских духов даже, то есть это такая отдушка, даже вот везя от обуви, приятный запах. Здесь вот газета, значит, была засунута, здесь рекламные объявления были, то есть, значит, это апрель. Значит, год не видно, старая газета. Недвижимость. Срочно выкупим квартиру, комнату, долю, участки. Можно с долгами, с проблемами. Светлана, указан телефон.
0: Так, Арсений, пошел неприятный запах.
4: Да, вот я дочитал уже из этих туфель газеты. Вот, значит, Лидия Павловна, потомственная предсказательница в шестом поколении. Помогает снять Порше, урловой проклятие, видят безбрачие,
0: соединит
4: распавшиеся семьи, вернет любимых. Интересно, вот любимая, которая ходила в этих белых туфлях, а ее кто-то вернул себе или потерял, где она сейчас? Приворот, отворот, открою все дороги. Ваша вера, мой гарантированный результат. Вот, видите, какая интересная газета. К сожалению, мы не можем передать по радио иллюстрации, фотографии. Вот, видите?
0: Но очень запах нехороший.
4: Нехороший какой-то здесь вообще, да, это трудно. Какая же, уфу!
0: Ой.
4: Ой, какая вонь, это что такое? Достаточно ведь модные... туфли, как и Карло Пазолини, а уже такой запах. Знаете, вот, значит, не покупайся на модные бренды.
3: Вы знаете, да, даже не хочется зачитывать новости из этих модных ботинок. Итак, ну что, на этом наш выпуск.
0: Я думаю, что первый выпуск нашей аналитической, такой исторической программы.
3: Да, обзора.
0: Новостного.
3: Газет, извлеченных из старой обуви.
0: Надеемся, что вам тоже было не совершенно неинтересно. Но, по крайней мере, прецедент уже состоялся.
3: Попросим открыть окна в студии, проветрим это все. И обувь развезем по ее нужным местам.
0: Я вам скажу, как опытный человек, лучше дышать ртом в этих ситуациях, чтобы не вдыхать носом, соответственно, чтобы не...
3: Это спорный вопрос, потому что на слизистых пыль всевозможные примеси оседают, а во рту они могут легче попадать в легкие. Но это мы обсудим в следующем выпуске нашем.
0: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
3: и Илья
0: Ярцев.

Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радио Чиппельдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радио Чиппельдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чиппельдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

приятный, сексуальный женский голос, периодически произносящий в радиоэфире различные слова и их сочетания, гипнотически воздействует на гормонально-эндокринную систему мужской части слушателей и создает у них иллюзию причастности к гламурной жизни, происходящей где-то без их участия.

Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Have a good time now. Welcome to Paradise. Paradise. Paradise.

0: Звездные моменты нашего спорта.
1: Футбол. Лига чемпионов. Милан, ЦСКА. 23-я минута.
2: Снова Жо, и можно бить отсюда с его левой. Удар по воротам. 1-0! 23-я минута. ЦСКА выходит вперед на Сан-Сиро. Вынимай. Раз. Обманул соперника. Ушел на замахе от него. Ну и... Спасибо, Жо.
1: Ну, наверняка, уважаемые радиослушатели, вы захотите услышать этот гол в замедленном повторе. Вот он.
3: Снова Жо. И можно бить отсюда с его левой. Удар по воротам. 1-0! 23-я минута. ЦСКА выходит вперед на Сан-Сиро. Вынимай. Раз. Обманул соперника, ушел на замахе от него. Ну и... Спасибо, Жо.
1: 31-я минута.
2: Дуду не скрозь, не точно сыграли. Сейчас какая передача? Одна на Вагнера Лава. Развернул соперников. Забивай, братишка. 2-0! Ай да наши! Хорошо-то как, а? 32-я минута.
1: Ну что ж, было бы грех не повторить и этот гол в замедленном повторе. Слушайте.
2: Дуду не скрозь, не точно сыграли. Сейчас какая передача? Одна на Вагнера Лава.
3: Развернул соперников, забивай, братишка, 2-0! Ай да наши! Хорошо-то как, а? 32-я минута.
1: В дальнейшем матч проходил не так интересно. Ну, армейцам забили 4 гола, поэтому мы не будем отнимать ваше драгоценное время и лишь вкратце расскажем о последующих событиях. 32-я минута.
2: Разбег его. И вновь хорошая подача, опасно. 2-1. Рано или поздно, наверное, могло произойти.
1: 34-я минута.
2: Удача направо, будет сейчас стараться мяпнуться на зону. Конечно, момент, это делать передачу. Шведой остроумнейший, опаснейший момент. Вот они весь принят, и рекует стадион.
1: 66-я минута.
2: Вновь замечать его.
1: И 75-я минута.
2: После ухода Алдорина Красич стал играть на полузащите, обозначая свою роль. Но это просто фантастика. Ибрагимович сам, похоже, отшалел от этого удара. Как его сейчас схватил? С тобой пример мебели, не знаю, выиграйте сами.
1: И несколько слов в заключении репортажа.
4: ЦСКА и в третий раз не удается выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Нынешний ЦСКА, да, ЦСКА, который прожил в 2007-м самый черный, самый тяжелый год своей новейшей истории.
1: Вот такие звездные моменты нашего спорта.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

A one, a two, three.

0: Да. Я ничем не лучше самых плохих. Но и, слава богу, ничем не хуже самых хороших. Уолт Уитмен.
1: Ready? One.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чебальдок.
2: Добрый день. В студии Евгений Кутлушин. Комитет Нобелевских премий 278 политиков деятелей Римский Папа Франциск и других Нобелевский активисты Greenpeace санкции, которые обратятся охвата незаконного атомных электростанций Greenpeace. В области парковки платная парковка в пределах кольца, внутреннего третьего кольца и большого кольца. Парковка внутри золотого кольца, дешевле. Полиция в области воровская сходка. Полиция все остались довольны. 20 тысяч абонентов мобильного рабства, новые модели Nokia, Samsung, Ericsson, мобильные смартфонов и других тачпадов. Биткоин. Я о погоде. Завтра вода, как обычно, плюс градусов, дождь, снег, берегите себя. С вами в студии был Евгений Кузин. Увидимся. Это были новости на радио. Продолжаем наши.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Что такое Чипыльдук? Вот какой историей когда-то давно поделился с нами наш друг и коллега Николай Семушкин, долгое время живший и путешествовавший в Юго-Восточной Азии, Китаю, Таиланду, Бирме, Филиппинам. Эта история очень пригодилась нам, когда мы подыскивали много лет назад название нашей радиостанции.
1: Что такое Чипыльдук? Чипыльдук или Чипыльдхук, буквально «А я тут как тут». В филиппинском древнем народном театре теней персонаж, изображаемый ладонью с особым образом расставленными и перекрещенными пальцами. Всеобщий любимец, но известный враль и добродушный хвастун. Что-то вроде Мюнхгаузена. Его главные враги – Гайша и Минглук, недобрые и жадные разбойники, которые выкрадывали в чужих домах светильники, задували или разбивали лампы и фонарики, чтобы люди не отбрасывали тени. Их мечтой было также украсть сначала луну, а затем и солнце. Человек без тени считается на Филиппинах не имеющим души, злым колдуном и оборотнем. Чипыльдук забирался в разные жилища в отсутствие хозяев, озорничал и мешал злодеям воровать у людей свет. При этом, побывав внутри, он затем каждый раз выдавал себя за хозяина дома, прикидываясь то богатым купцом, то нищим мудрецом-философом, то музыкантом или художником, то императором, то бедным крестьянином или хитрым рыбаком, чем и забавлял всех. Нет нужды пояснять, почему именно Чипыльдук дал название нашей радиостанции, став ее талисманом и логотипом.
2: Интернет-радио Чипыльдук. Свет от радио.

0: Мысль дня.
1: Из тех, кто после смерти в бронзе, мало кто при жизни в шоколаде.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Вы слушали музыкальную зарисовку для укрывания розовых кустов лапником с наступлением первых заморозков. Продолжаем наше вещание.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Внимание! Радио Чапельдук продолжает поиск новых новостных и информационных форматов. Сегодняшний выпуск разработан нашим отделом сетевой фауны. Как известно, ученые, зоопсихологи и зоолингвисты высоко оценивают интеллект многих домашних животных и успешно расшифровывают язык дельфинов, высших приматов, пчел и прочих пернатых и млекопитающих. Ну а многие владельцы домашних животных проявляют к своим питомцам такую любовь и внимание, что завещают им свое состояние, регулярно водят их в специальные рестораны для собак и кошек, ателье, магазины и парикмахерские салоны, а в некоторых отелях есть даже свои телеканалы для четвероногих постояльцев. Поэтому сегодня по настоятельным просьбам заботливых хозяев домашних животных на радио Чапельдук представлена специальная инновационная линейка новостей. Animal News на радио Чапельдук.
1: В эфире выпуск новостей. О политике. Репортаж из Брюсселя ведут наши специальные корреспонденты Джульбарс и Кузьма. С экономическими новостями вас ознакомит руководитель фонда «Потребители 21 век», кандидат экономических наук Савелий.

Новости культуры. С нами в студии известный галерист, руководитель хора «Родничок», заслуженный деятель искусств Григорий. Итоги спортивного дня подведет наш спортивный обозреватель, заслуженный рысак России Сивый Мерин Хмурый. Понятно. А сколько было болельщиков на стадионе? Спасибо. Курс валют на сегодня по итогам торгов МКВС и ФДЖ. У микрофона Алена Чердобровцева. И о погоде.

0: Это был центральный информационный выпуск новостей для братьев наших меньших на радио Чебельдук. Всего доброго!
1: Дословный подстрочный перевод этого выпуска новостей вы сможете прочитать в последнем выпуске журнала People and Animals.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут.

0: Это была музыка для Ольги и Клима Анохиных, отмечающих сегодня восьмую
1: радостную годовщину своего развода. А наш плейлист продолжит короткая пьеса для ночного подпольного стриптиз-бара в здании ЮНЕСКО.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Соображение номер 61. Когда Рик сказал мне, что у него проблемы с женой, я рассмеялся. Не из-за него, нет, а из-за одного анекдота, который я вспомнил. А я рассказал ему этот анекдот, но это его не особо рассмешило. Такой вот он друг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: А между тем, Роман. Меня зовут Роман, и телефон вам мой вам дан. Вот такое.
4: Хорошо. Алло. Мой вам дан.
3: Алло, Роман.
4: Алло, Роман.
5: Да.
3: Здравствуйте.
4: Скажите, это радио Чапельдук, если вас побеспокоит, вы как вы это воспримете?
5: Замечательно.
4: Понятно. Так надо было говорить так, замечательно.
3: Замечательно. Заждался.
4: Заждался.
3: Что же вы поделываете сейчас?
5: А я, собственно, лежу на кровати.
4: А мне было ощущение, что он бежит вот эти 100 метров на соревнованиях местных, потому что... Чувствуется какой-то такой запыхался человек.
3: Запыхался. Первым пришел, да, и пока ждал отставших вторых и третьих призеров.
4: Тут застал телефонный звонок.
3: Уснул.
4: В ванной лежите, в горячей, или просто на диване?
5: Нет, я же сказал, кровать в ванной. Нет, на кровати просто. А, на кровати. Просто в комнате на кровати.
3: Но бывают такие кровати с водным матрасом. Да. Такая, знаете, вот. Колышащаяся.
5: Нет такой, да.
4: Что у вас перед вами на стене? Или вы же, наверное, в потолок смотрите? Какой у вас потолок? Там что, есть что-то интересное?
5: Потолок белый. Прямо передо мной окно.
4: Окно. А и что там?
5: За окном березка.
4: Ага. Одна?
5: Ну, в моем, да, поле зрения одна. И крыша домов.
4: Крыша домов. Ну, неплохо, в принципе.
3: Городок-то как называется-то этот ваш?
5: Петрозаводск.
3: Петрозаводск. Хороший городок, кстати.
5: Это в Карелии, да.
3: Да, да.
4: Очень приятственно должно быть.
3: Там вообще рассадник музыкальный, насколько я знаю. Там с этим неплохо очень даже.
4: Фестивали проходят какие-то.
5: Да, такое.
3: Это ваша тема? Или вы больше там...
4: Магазин на диване.
3: Да.
5: Нет, это я позволил себе такую минутную слабость.
4: Ну, тогда уже это время подошло к концу. Вставайте.
5: Так вот, собственно, встал, да.
3: Так музыкальная тема, еще раз возвращаемся. Это ваша или не ваша?
5: Ближе ко мне, да.
3: Вы на Чапельдуке вот что больше любите? Буквы слова или звуки ноты?
5: Так.
3: Или нераздельно вот это для вас, вот сплав такой?
5: Ну, это вот, да, вот что-то такое, наверное, среднее, но, в принципе, возможно, и буквы слова.
3: Значит, может, мы сейчас его попросить тоже слов каких-то. Интересно. По нашим заявкам.
4: Нет, ну, березка уже, потолок мы видели. Так, а давайте, может, пойдете куда-нибудь, чтобы стоять-то? В ногах, правда, нету.
3: Может, пусть начнет зарядку делать, взбодриться.
5: По комнате, по коридору.
4: Коридор есть уже, хорошо. А давайте зарядку сделаем, а то вы так немножко полежали, может быть, чуть-чуть за минуту подзатекли там конечности.
5: Да, но я начинаю уже, я уже двигаюсь.
4: Ну, наверное, значит, да.
3: У нас задача, чтобы к концу нашего разговора пульс участился до 130 ударов в минуту, да, причем в реальном времени.
4: Только ногами, в основном приседания.
3: То есть вы должны разговаривать с нами и, делая приседания, запыхиваться, чтобы мы к концу почувствовали, что это не какой-то фокус, а все по-настоящему.
5: Нет, вот
3: давайте.
5: Такие небольшие.
4: Когда последний раз приседали, признавайтесь?
5: Ой, это очень давно было.
4: Вот видите, так, если бы вам не позвонили, вы бы еще 10 лет не присели бы ни разу.
3: Вниз, вверх.
5: Да,
3: вниз, вверх.
4: Подожди, надо.
5: Вверх.
4: И
5: вниз.
4: Сейчас внизу. Вверх. Сейчас находитесь внизу, да?
5: Вот сейчас наверху.
4: Уже наверху сейчас обратно. Вниз. Хорошо.
3: Пауз не должно быть. Перманентно должно быть гладко так все, ритмично. Так, а мы продолжаем задавать вопросы, значит.
5: Да, давайте.
3: Как тест у космонавта. Так, чтобы спросить.
4: Что он видит, когда он вниз опускается наверх?
3: Березка то короче, то выше. В окне.
4: Нет, тут не в окно, мне кажется.
5: Да, то выше, то ниже.
4: То выше, то ниже. А под подоконником у вас батарея?
5: Да.
4: Так. Как бы она. На подоконнике что-нибудь приседайте. Да, вот есть что-нибудь на подоконнике? Стоит герань там какая-нибудь?
5: Подоконник коротенький, перед ним столик стоит.
4: Стоп, уже начинает сбиваться дыхание.
3: Любимая группа из петрозаводских какая у вас?
5: Ой, любимой, это, наверное, нет.
4: А нелюбимая есть?
3: Дыхание.
5: Есть группа, где мои друзья играют.
4: А нелюбимые, да, то есть вы на дух не переносите их?
5: Нет, я их слушаю, хожу на концерты.
4: Естественно, из уважения к ним.
3: Уже легкая одышка появилась, уже нормально, уже тепленький.
4: Так, хорошо. Сколько присели? Наверное, уже раз 30 присел. Это не так плохо.
3: Жалко.
4: А какой вес у вас? Вес какой у вас, если не секрет, конечно?
5: Вес 73.
4: Хорошо, это значит, что он бодрый, значит, парень это самый такой поджарый.
3: Ага, так.
4: Хорошо, значит, проблемы не должно быть. Так, давайте, приседаем.
3: Одну руку
4: пускай вытянет вперед. Знаешь, как бывает, руки вытягивают, но две не можешь, значит,
3: что говорить. Кончика носа, ты совместим еще с диагностикой психиатром. Так.
4: Хорошо, уже
3: слышание. Вот уже одышка есть. Так, и вот в этом состоянии пропеть еще что-то, еще, правда, раз 40 присесть и пусть пропоет. Пропоет что-нибудь.
4: Что-нибудь из петрозаводской группы вашей любимой из творчества?
5: Которой нет.
4: Которой нет.
3: Так. Сейчас одышка исчезнет. Давай теплого надо брать. Пусть поет скорее что-нибудь.
5: А, приседаю.
4: Молодцом, молодцом. Хорошо, так. Уже за 50 перевалил.
3: Уже хорошо, я отлично. Думаю, отлично. Результат
4: будет. Завтра колени будут, ой, ляжки, все будет.
3: Гнысь болит.
4: Крепатура чумовая.
3: Отлично.
4: Так, поем, давайте. Все, куплет хотя бы.
3: Что? Поем. На карельском языке или на английском? Так, ну.
5: Хорошо, это смесь. Карель, ну, там буквально 4 строчки выйдет.
4: Ну, давай. Понятно, что вы на халяву. Больше не потянете.
3: Уже я даже запыхался.
5: Возможно, где-то путаница в словах, но, возможно, я надеюсь, что вы не знаете финского.
3: Так?
4: Финский, кто? Я знаю немножко.
3: Это карело-финский эпос будет сейчас.
4: Калевала.
5: Ага. И что-то там как-то Мина Петровской.
4: Я знаю, что Мина это я, Сина это ты.
3: Отлично, отлично. Вот. Вот это вот тяжелое дыхание. Ну, в общем, Роман из Петрозаводска сделал зарядку.
4: К водным процедурам.
3: Присел там сотню раз, спел нам карело-финский.
4: Да, переходим на шаг. Знаете, как в спортивном костюме в белом. Переходим на шаг, успокаиваем дыхание, и дальше водные процедуры, соответственно.
3: Переходим к водным процедурам. У рояля пианист Потапов. Ну ладно.
4: Ну что же, мы надеемся, что звонок останется у вас приятным воспоминанием.
3: В ногах.
4: В следующий раз отжиматься будем. И мы будем слушать, как.
3: Слушай, я даже вспотел, честно скажу.
4: Поэтому будем заниматься физической культурой с нашим радиослушателем.
3: Отлично.
4: Как раз по этой
3: Роман, части. Спасибо вам. Здорово. И не случайно вы написали нам вот телефон вам Ван Дан. Какой-то вот Клод Ван Дан, вот эта крепатура, мускулатура чудится. У вас будет. Порядок.
5: Спасибо вам. Да. Спасибо, правда.
4: Счастливо. Удачи.
3: Петрозаводску всему привет. Пока.
5: Все хорошо.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Дорогие наши слушатели радио Чипльдук, юзеры эфира и консьюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чипльдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чипльдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дух. .ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
0: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.
1: Un, dois, três.

0: страницы классики.
1: Патрик Зюскинд. Парфюмер. Фрагмент.
2: В 18 столетии во Франции в городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни скверным углем и бараньим салом. Непроветренные гостиницы воняли слежавшейся пылью, спальни грязными простынями, влажными перинами и остро-сладкими испарениями ночных горшков. Из каминов несло серой, из дубилин — едкими щелочами, со скотобоин, выпущенной кровью. Люди воняли потом и нестиранным платьем. Изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов — луковым соком, а их тела, когда они старели, начинали пахнуть старым сыром и кислым молоком, и болезненными опухолями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Воняли крестьяне и священники, подмастерья и жены мастеров. Воняло все дворянское сословие. Вонял даже сам король. Он вонял, как хищный зверь, а королева, как старая коза зимой и летом. Ибо в 18 столетии еще не была поставлена преграда разлагающей активности бактерий, а потому вся человеческая деятельность, как созидательная, так и разрушительная, всякое проявление зарождающейся или погибающей жизни сопровождалось вонью. И, разумеется, в Париже стояла самая большая вонь. Именно Париж был самым большим городом Франции.
1: Патрик Зюскинд. Парфюмер. Любимые строки из романа читал главный санитарный врач санэпиднадзора Восточного округа столицы Евгений Парфенович Носов.
0: До новых встреч в рубрике «Листая страницы классики».

0: Внимание! Внимание! Все имена, названия и события, освещаемые на радио Чип и Льдук, являются абсолютно вымышленными.
1: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чип и Льдук считает своей заслугой.
0: Задумайся.

0: hakira jam de xibarum fakin ugi kinna hayga gilla hadangani no xiri ya Mauritani yo ministru ku yimanke agani Zainul Zidane ida ko nante wa kebe hagani Maroc Maroc parlement ku dipiten wadi senator no yimanke.
1: Это была минутка веб-радио Мавритании на радио Чибальдук.
2: Вот вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня в 19 часов 30 минут. Поезд номер 3, вагон номер 2.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Страницы классики.
1: Не жизнь замечательных людей.
2: Не жизнь замечательных людей.
1: А малина.
2: Малина. Малина.
3: Как-то гуляя берегом моря, Антон Павлович Чехов увидел птицу. Наверное, это чайка, подумал великий писатель. Вскоре после этого случая и появилась пьеса «Дядя Ваня».

Даже в самые глухие, темные годы реакции гневный, обличительный смех Салтыкова-Щедрина был слышен по всей России. Особенно жаловался сосед писателя, инвалид Артемьев. Как-то раз, когда терпение кредиторов Оноре де Бальзака в очередной раз лопнуло, они собрались и большой возмущенной толпой отправились за полночь в дом великого французского писателя.

0: merde.
1: C'est
2: intolérable. Бытует версия, что злоупотребление крепким черным кофе сгубило Бальзака в расцвете творческих сил. Это не совсем так. Вследствие регулярного употребления этого коварного бодрящего напитка писатель практически не смыкал глаз последние 15 лет, поэтому просто лег спать пораньше.
3: Не жизнь замечательных людей, а малина.
2: Однажды, гулявший с мольбертом по окрестным полям Прованса, Поль Сезанн увидел крестьянина, склонившегося в борозде над пожухлыми в засушливое лето побегами.
4: «Что-то частенько я вас тут вижу, мсье», —
2: сказал крестьянин, выпрямляясь.
4: «Уж не вы ли это, любезный, вымазали своей желтой краской всю нашу пшеницу?»
2: Остается неизвестным, что ответил крестьянину Сезанн, так как тот не имел дурацкой привычки все записывать за собой. Где искать крестьянина, никто не знает, а больше при этой встрече никто не присутствовал. Если бы вам случилось оказаться в Лондоне туманным субботним вечером 15 апреля 1849 года у входа в клуб «Паккард», то вы бы обязательно обратили внимание на солидного господина в бобровой шубе, прогуливавшегося взад-вперед с тростью с большим бронзовым набалдашником в виде головы льва. Вы просто наверняка обратили бы на него внимание. И напрасно. Надо было бы обратить внимание на незаметно прошмыгнувшего вдоль стены человека в задрипанном драповом пальто. Им был неизвестный еще в то время никому Сэмюэл Хэшби. Неизвестный, впрочем, никому и поныне.

0: прозвучала музыка для выдвижения кандидатур.
1: А сейчас предлагаем вам мелодию для перехода на «ты».

Что нового, приятель? Так называлась тема беседы, которую я только что провел по телефону со своим давним знакомым, и которая не имеет ничего общего с названием только что отзвучавшей композиции. Ну, а сейчас, коль уж я включил микрофон, и надо еще что-то сказать про следующую песню, с удовольствием объявлю вам разговор со своим приятелем. Я еще не закончил.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: пища приходит и уходит, а аппетит остается.
1: Радио Чиппельдук. Великая гастрономическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: have any message to tell the children of Turkey?
1: Okay.
2: Okay.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Как сообщает корреспондент, Юрий уже на этой неделе может поставить. Шансов получить у него достаточно много. Правда, придется пойти. Например, разбавить свою из центра. Он собирался поставить еще в начале января, но ждал о конце супруги с братом.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Чипльдук, Ашкумук.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: Чипльдук, Ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: Ex-Biji Kemler Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
4: Вы Мария?
3: Добрый вечер. Да, все правильно.
4: Здрасте, вас беспокоит радио «Чапульдук».
3: Здорово.
4: Здорово.
3: Очень приятно.
4: Долго мы до вас дозванивались. Вы просто как не позвоним, гудки, гудки, гудки. И вы нас просто выморили, выдержали.
3: Ой,
4: наконец,
3: извините,
4: мы дозвонились.
3: Я не хотела.
4: А расскажите лучше вот про себя. Вы вот в экологической фирме работаете, да?
3: Угу, да.
4: А вы сальсу танцуете?
3: Да.
4: А вы...
3: Откуда столько информации?
4: Ну, сейчас.
5: А джайв?
3: А вот и нет.
5: Причина?
3: Ну, не знаю, сальса мне нравится больше.
5: По-моему, тоска. А румба? Ну, румба-то.
3: Ну, румбу, да, люблю.
5: Ну, это румбу любит.
4: Ну, так, ладно. А я тем временем еще надыбал информации. Ну-ка. Вот, что вы утрясаете конфликты с клиентами.
3: Так. Кто же это?
4: Это у нас прямой доступ. У нас веб-камера, которая...
5: Рассказывайте лучше.
3: Прямой эфир, да? Мы в прямом эфире.
5: Конфликты утрясаются или не утрясаются?
3: Я решаю все конфликты.
4: А конфликты Чапульдука, правда, непонятно пока с кем, можете утрясать?
3: С удовольствием.
5: Давайте лучше, у нас танцы, есть же рубрика «Танцы на радио Чапульдук».
4: Давайте, включайте музыку.
5: Можно, я вам скажу, как профессионал, можно в полноги.
3: Давайте, включайте музыку. У меня нет музыки.
4: Мы? У нас разговорное радио, у нас музыки практически нет.
3: Как грустно.
5: Подождите, вы любите танцевать сальсу, и у вас ее нет там, что ли, нигде?
4: То есть у вас с собой в сумочке нету сальсы вместе с тенями и тушью для ресниц?
3: Да, вот представляете, не взяла с собой сегодня сальсу.
5: Ну, какой мотивчик вот снится обычно? Какой вот уже совершенно в ушах навяз? Наверняка же можете воспроизвести и под него как-то так подвигаться, а мы послушаем.
4: Пригласите себя на белый танец.
3: Ой, вы меня пригласите на белый танец, да? Ну, смотрите, у меня сейчас в голове мотив вот такой.
5: А вы знаете...
4: Сейчас я минуточку проверю в Шазаме, значит, это что за мелодия? Но он выдает, что это... Национальный инструмент народности фармыхов.
5: А можно еще разок? Вот это.
3: Это танец пчел.
5: Танец пчел. А вы можете его станцевать? Хотя бы одной пчелки, не надо за всех.
3: Танец пчел? Конечно.
5: Ну, давайте, тогда мы будем делать, а вы будете танцевать.
3: Давайте, начинаем.
5: Какой темп возьмем? Раз, два... Раз, два, три, четыре. Вот, у вас еще один мотивчик. Это лучше, чем...
3: Это уже шмели просто пошли. Шмели.
5: А, шмели.
4: Понятно. Шмели.
5: Ну, вам под какой удобнее двигаться? Под... Или па-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу?
3: Ну, под второе, конечно.
5: Ну, понятно. Выбираем самый легкий.
4: Мария, а вы вообще в каком городе-то находитесь?
3: Я в столице России нахожусь.
4: А, в столице.
3: А вы где находитесь?
5: Мы находимся в ней же.
3: Где-где?
5: В ней же.
3: В ней же.
5: В ней же.
3: Понятно.
5: А вы знаете, что такое ней же? Ней же. Это же очень милый такой поселок в Свердловской области. Ней же.
3: Понятно. У меня была ассоциация с Нижним Новгородом. Ней же.
5: А вы секретно сальсу танцуете? В маске?
3: Естественно. Я только дома, с закрытыми дверями.
5: Сейчас вы не дома же, да?
3: Сейчас пока нет еще, да.
5: Ну, давайте, станцуйте сальсу. Хотя бы, я говорю, в пол ноги, прямо на стуле. Только руками.
3: А, уже танцую.
5: Так. Отлично. А вот сейчас ошибка
4: вот
5: была.
4: Это, да, да, вот здесь вот.
5: Вот здесь недоработали.
4: Но в целом хорошо.
3: А где же я недоработала? Поподробнее можно?
5: А вот здесь, вот сейчас. А вот ча-ча-ча можете?
3: Ну, ча-ча-ча посложнее будет, но могу.
4: Вот, например, вам для сальса.
5: Ничего, когда танцуют сальсу, не выкрикивают, когда самые угарные моменты, нет?
3: Ну, конечно, выкрикивают.
4: Ну, хорошо, под звуки сальсы мы медленно и неохотно прощаемся с Марией.
3: Да, я тоже прощаюсь с вами.
4: Которая идет утрясать конфликты с клиентами.
5: Вот. Которые могут возникнуть, когда на рабочем месте страдаешь всяческой ерундой.
4: Когда на рабочем сейчас. Столе танцуют сальсу в рабочее время.
5: Покедова!
4: Желаем вам
3: всех ритмов
4: на всех поприщах.
3: Пока-пока. Учитесь танцевать, давайте.
4: Спасибо.
5: Пора переходить на румбу.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чепельдук Арсений Мухин. В эфире не очень свежие новости. Новости спорта. Сегодня в Ленинграде матч легкоатлетов СССР и США. Итак, очередной матч, пятый. Счет побед пока равный, 2-2. Сегодня на зимнем стадионе тренеры снова проверят олимпийскую готовность спортсменов. Кто победит сегодня? 6 марта 1976 года. Шансы 50 на 50, считает один из тренеров сборной команды США Макнайт. Не берусь назвать победителей в мужском и женском спринте. Мы постараемся выиграть все прыжки у мужчин в высоту, в длину, конечно же, с шестом. В соревнованиях не будет участвовать олимпийский чемпион Виктор Санеев, поэтому надеемся на успех и в тройном прыжке. Хорошо подготовлены и наши девушки в беге на 400, 600 и 800 метров. Напомню, это слова одного из тренеров сборной команды США по легкой атлетике. Вопрос корреспондента. А почему не приехали в Ленинград мировой рекордсмен по прыжкам в высоту Стоунс и Олбриттен, установившие недавно новый рекорд мира в толкании ядра? Их и нескольких других наших звезд, отвечает тренер сборной команды США по легкой атлетике, задержали дома неотложные дела. Ведь они участвуют в строительстве капитализма в Америке. Это я так от себя добавил. Работа, учеба, от этого очень непросто освободиться. Но остальные сильнейшие атлеты приехали. Это интересный, полезный матч. Часть этих атлетов являются американскими шпионами ЦРУ. Это я тоже так пошутил сейчас. Хотя во всякой шутке есть доля правды. Точно так же считает и главный тренер сборной команды СССР А. Комаров. Кроме Борзова и Санеева, в Ленинграде стартуют почти все наши сильнейшие легкоатлеты. После долгого перерыва готовится войти в круг для толкания ядра Надежда Чижова. Предстоит упорная, напряженная борьба. А в случае, если наша команда проиграет в командном зачете, мы обязательно возьмем реванш на чемпионате мира по легкой атлетике в 2013 году, который состоится в Москве. На этом наш спортивный обзор завершен. Спонсор этого выпуска – Таганрогский сталелитейный завод имени Цурюпа. Гантели спортивные мужские. Вес 2 килограмма. Артикул 5114. А также обувная фабрика номер 4 города Дербента. Чешки, женские, гимнастические. Из лучших элитных сортов кожзаменителя. Имеется большой выбор цветов. Коричневые, черные и зеленые. И, наконец, сухая питательная смесь «Толокно» Луганского пищевого комбината «Заря». Источник бодрости, энергии и здоровья. Вес одной упаковки 650 граммов. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам спортивных успехов. Эфир радио «Чепельдук» продолжит песня на спортивную тематику.

0: как диджей эфира «Радио Чапельдук», я должен сказать несколько слов. Ну, считайте, что я их только что сказал.
1: А что ты только что сказал?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Добрый день, дорогие друзья. Вновь в эфире специальный выпуск программы «Люди редких профессий». Я бы даже сказал, очень редких, потому что мы идем вдоль по списку классификатора профессий ДК-003-95, издание официальное, реальное, госстандарт 2001 год. И в прошлом нашем выпуске мы задавались вопросами, кто такие вздымщик, вывщик колец, бригадир двора, изложниц, выбивальщик мягкой тары, выгребальщик костров, главный богатитель и некоторые другие. Нам написали, многие люди просто приехали сюда и демонстрировали нам достижения свои, какие-то товары и продукцию, изготовленную своими руками или с помощью инструментов соответствующих. Об этом мы расскажем отдельно. Ну, а сегодня продолжаем. Мы остановились на такой профессии. Да, со мной Кирилл.
1: Да, как добрый, же мы добрый без день. Кирилла? Очень Кирилл, приятно. Привет. Я хотел бы, Андрей, дополнить, что все-таки мы рассматриваем дела минувших дней, все-таки, поскольку это 2001 года. За десятилетия могли какие-то из этих профессий уйти.
0: Отмереть.
1: Из обихода. Совершенно правильно.
0: А какие-то стать династическими и передаваться уже от деда к внуку. Так что будем хоронить раньше времени эти профессии, а для начала разберемся, что они могут означать. Итак, номер 118-53. Доводчик, притирщик.
1: Ну, ты знаешь, здесь все-таки эти два слова, они, конечно, наверное...
0: Ну, притирка характеров вот прежде всего приходит в голову, правильно? Ну, вот люди живут вместе, семья, у них не ладится, и какая-то идет притирка, и требуется специалист. Приходит человек в семью, доводчик. И он как бы доводчик, притирщик, он помогает им притереться друг к другу. Я думаю, что это
1: доводит, так сказать, их союз до
0: брака.
1: Гармонии.
0: Да, да, все заусенцы какие-то.
1: Я вот хотел бы сказать, что, конечно, такой специалист должен, конечно, получать огромные деньги, и такой специалист во многом, я считаю, необходим большинству брачных союзов, которые не только в нашей стране, но и в странах ближнего зарубежья.
0: То есть просто должна быть «Л'амур де труа», то есть сразу в семье должно быть трое.
1: Совершенно справедливо.
0: Это еще до рождения
1: ребенка. Иной вопрос, что он, конечно, должен никаким образом и своим внешним видом...
0: Он, напомним, это доводчик-притирщик.
1: Да, доводчик-притирщик. Он должен быть очень милым, но, конечно, никак не может привлечь чисто физически супругов. Потому что можно и притереться.
0: Ну, а в момент физической близости должен ли доводчик-притирщик быть между
1: ними
0: тоже?
1: Это вот очень сложный вопрос. И здесь нужно решать эту проблему индивидуально с каждой семьей.
0: Индивидуально в каждом случае.
1: Потому что иногда это является...
0: Притирка необходима, да.
1: Это является ведь недостаточная притирка и не конкретная доводка уже не посмотрит.
0: Да.
1: Поэтому вот это может быть и причиной разлада семейных отношений. Очень часто. Очень часто.
0: Ну, кстати...
1: Ну, дело после 2 лет совместной жизни, мне кажется, притирщик-доводчик уже должен... контракт должен заканчиваться. Потому что нелепо после длительного совместного проживания супругов что-то доводить или притираться. Они уже должны сразу, как они вступают в союз, соответственно, получать в себе доводчика и притирщика.
0: Ну, а скажи, вот может же быть еще и доводчик дверей? Человек работает доводчиком дверей, правильно?
1: Да, может быть, безусловно.
0: И притирщик. А дверь не закрывается плотно. Вот он работает на какое-то время там доводчиком и притирщиком.
1: Ну, должен чтобы дверь хорошенько исправлять недочеты и недочеты
0: строителей. Ну, это не так интересно. Я думаю, вряд ли это реально. Вот. А, кстати, после работы доводчика-притирщика в семье может понадобиться представитель следующей профессии. 118-83, индекс «долбежник».
1: Ну, если мы говорим о физическом контакте, то, конечно, это должен быть...
0: Долбежник может требоваться, скажем, жене или мужу, если, ну, не прошибает. То есть 100 раз говоришь ему, не вешай носки там куда-то, не клади в холодильник.
1: Это, конечно, физическая работа. Такое. Это физически мощный человек.
0: И он уже как бы доводит истину так вот методом долбежки уже конкретной. Это своего рода тоже доводчик такой же, но только долбежник.
1: Другое дело, что после работы долбежника возможно ли работа доводчика-притирщика? Или уже после работы долбежника идет, естественно, если она неудачная, эта работа, то идет распад семьи.
0: Там разводчик какой-то
1: разводчик
0: же требуется.
1: Разводчик должен быть, да, совершенно справедливо.
0: Но я такой не вижу в списке реальных профессий.
1: Но зато есть завивальщик спиралей.
0: Завивальщик спиралей.
1: Мы тоже знаем, что такое спираль. Это же многозначное слово.
0: Можно завивать спирали где? Можно в парикмахерском салоне спиральками вот завивать, да, кудри. Да?
1: Совершенно справедливо.
0: Можно завивать вот в плитке обогревательные эти спирали.
1: Но заметь, завивальщик, не завивальщица.
0: Знаешь, вот терпеливая так
1: мужчина, завивальщик спиралей.
0: Вот мне видится как. Вот знаешь, так сидит он и на пальчик так... И какую-то молибденовую проволоку вольфрамовую так тихонечко такой. Так наматывает, намотал.
1: Это какой-то маньяк.
0: Снял.
1: Быть, немножечко, нет?
0: Следующий так терпеливый человек, очень успокаивает профессия. Вот он.
1: Высокооплачиваемый?
0: Завивальщик спиралей.
1: Высокооплачиваемый?
0: Ну, так, я думаю, да, не средний.
1: В удаленном доступе можно работать, правильно?
0: Нет, в удаленном вряд ли завьешь спираль ты.
1: Дома нельзя. Ну, взять с собой с количеством спиралей, дома их забить.
0: То есть конец проволоки там, катушка на работе, да? Ага. А конец рабочий у тебя дома.
1: И ты постепенно приходишь на работу. 3-4,
0: да.
1: Через какой-то момент приходишь на работу, потому что
0: нет,
1: завивая...
0: а ты подтягиваешь проволоку, там катушка разматывается, и ты к дому подтягиваешь, навиваешь у себя дома там эту проволоку.
1: И на финале, на выходе, вся катушка оказывается у тебя дома.
0: Или ты к ней подходишь уже.
1: Вот это интереснее.
0: Спирали. Ну, какие еще спирали бывают, я уж даже не знаю.
1: Номер 12071. Заготовщик черни.
0: Может быть, это социальная какая-то профессия такая, понимаешь, из прошлого совсем такого нашего далекого.
1: Черни?
0: Чернь, понимаешь, заготавливал он чернь для митингов, бунтов каких-то стихийных. Понимаешь, революции.
1: А знаешь, может быть, по-другому. Может быть, это музыкальная профессия. Дело в том, что, насколько мне удалось узнать, такой композитор, как Черни.
0: Ну, как же, этюды, да, Черни, да,
1: этюды
0: и Гермера.
1: Черни, вот, да, все их помнят, и до сих пор современные молодые музыканты.
0: До сих пор их,
1: да,
0: играют.
1: Совершенно, да, с той же ненавистью, как и мы в свое время, испытывают вот это вот наследие Черни на
0: ненависть
1: себе.
0: Ненависть к Черни.
1: Да, да. И вот, может быть, заготовщик Черни – это человек, который подготавливает эти ноты, которые хочется сжечь или расчеркать. Можно все время...
0: В бумагу уничтожитель, да, заложить. Да. Так, он заготавливает.
1: Да, он вот заготавливает вновь и вновь, приносит чернь.

0: 17 или 12117 загрузчик мелющих...
1: Мелющих.
0: А мелющих.
1: Они мелют что-то или молют, мелют.
0: Тел.
1: Загрузчик мелющих тел. Мелит и мелит.
0: А что такое мелющих тел? А может быть, это вообще просто загрузчик? Смотри, это просто загрузчик. Его фамилия Мелющих. Фамилия Загрузчик, фамилия Мелющих.
1: А его тело, это его телефон.
0: Да, телефон, который не указан.
1: Загрузчик Мелющих.
0: Да.
1: Телефон не указан.
0: Вот мне кажется, что это фамилия Мелющих.
1: А может, это вот какие-то тела такие в каком-то зале заседания. Вот они мелют и мелют с утра до вечера свое что-то.
0: И он их потом загружает.
1: А загрузчик, вот те, которые, собственно, открывает дверь и говорит, заходите. Они туда заходят, мелят.
0: А может,
1: свое.
0: Он просто загружает потом в эти, как его, ну, и увозит. Ну, когда в милицию развозят, как фургон такой вот. Ну, не мололи, понимаешь, как из Думы в свое время. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Приходит, загружает их, все, говорит, все. И развозит их. Но все-таки, мне кажется, версия, что это мелющих...
1: То есть к мельнице все-таки вряд ли имеет отношение, да? То есть куда-то помол такой осуществлять, да? То есть камни где-то бултыхаются, булыжники. И вот эти булыжники, они, если между ними попадает зерно или какая-нибудь ниточка, или мобильный телефон, неважно, пластиковый стаканчик или наушники дорогие, то они там... И высыпается такая пудра, можно сказать, пыль.
0: Это было бы прекрасно.
1: А вот эти вот тела мелющие, а ими могут быть не только булыжники, но могут быть какие-то объекты тяжелые.
0: Современные девайсы, хочется, чтобы...
1: Могут девайсы быть.
0: Ну, давай перейдем. Быть. Вообще, здесь, мне кажется, возможна и опечатка мелющих тел. Запарщик Коконов.
1: Вот Коконов — это как раз фамилия.
0: Да.
1: Запарщик Коконов.
0: Ну, человек, который
1: запаривает. К директору.
0: Да, запарщик Коконов. Человек, который, конечно, приходит, что-то впаривает. Таких полным-полно. Вот мне регулярно звонят и пытаются мне впарить какой-то интернет, якобы в 10 раз дешевле. Сейчас уже дошло до того, что она говорит, ну, поставьте бесплатно, без отключения вашего предыдущего провайдера. То есть вот уже на все идут. Просто вот запарщик, это, в принципе, сейчас одна из самых распространенных профессий. Причем многие не знают, что она так называется. Это же впарщик-запарщик.
1: Такая, блин, запара, вот говорят.
0: Еще, да,
1: вот
0: есть
1: запара такая,
0: да.
1: Такая, вот кокон тебе приносят.
0: Да.
1: И говорят, это личинка тутового шелкопряда. Вот, и что хотите с ней, то и делайте. И вот такая, блин, запара, а у нас юбилей фирмы сегодня, мы вам дарим ее. Хотите, вот, да. Вот разведите у себя
0: приходит,
1: хозяйство.
0: Да, да. И коконы предлагает.
1: Да, шелк будете выпускать, непонятно. Коконов.
0: А как-то. Вот не хотел бы ли ты стать инженером-лесопатологом?
1: Инженер-лесопатолог. Напоминаю, друзья, что мы проходимся по перечню реально существующих профессий. Госстандарт 2001 год. Издание официальное. Вот так вот классификатор профессий вот с индексами. Вот у каждой профессии свой лот. Вот инженер-лесопатолог. Действительно. Патология леса. Представляешь, до чего можно лес довести, что ты заходишь... Все деревья, понимаешь, там уже, не знаю, в крапинку, изогнутые, в морской узел завязаны.
0: А ты инженер, ты их спасаешь ведь в этом случае?
1: Да.
0: Лесопатолог.
1: Грибы такие ростом с человека.
0: Ох.
1: И ходят хорошо. Еще сами,
0: понимаешь? Это картинка будущего.
1: Белки с двумя головами. На кустах можжевельника растет киви вперемешку с волчьей ягодой.
0: Лесопатолог-анатом какой-то.
1: Да, вот какая-то патология леса.
0: Инспектор по контролю.
1: Подожди, нет, мне кажется, не все вот мы выжили вот из этого предположения. Вот,
0: так что тут выжимать? Я нарисовал такую картину, что даже не хочется ее...
1: И... Ты не хочешь такой лес на опушке раскинуть одеялко, поставить...
0: Где грибы такие
1: закусочку какую-то. Да, пройдем мимо этого леса.
0: И... Перейдем к самой распространенной профессии, мне кажется, в нашей стране нельзя назвать ее редкой.
1: 22613, да. Инспектор.
0: Инспектор по контролю за исполнением поручений.
1: Прекрасно.
0: Одна из самых безответственных. И...
1: Прекрасно, да. Но нужен еще инспектор по контролю инспектора.
0: Вот это, наоборот, очень ответственный человек должен быть.
1: Потому что если иначе полное самоуправство. Да. Он же не будет сам себя контролировать, что он исполняет это поручение и контролирует чужие поручения.
0: Поэтому, конечно, вот инспектор по контролю за исполнением поручений необходим, конечно,
1: инспектор-поручик такой.
0: Как минимум контролер. Я считаю, что инспектор по контролю за исполнением поручений

0: необходим контроль за инспектором по контролю за исполнением поручений.
1: Ну да, то есть это парная такая профессия. Они сидят друг напротив друга и контролируют друг друга. Или ходят везде парой, никуда не вмешиваются в чужие профессии и только вот инспектируют, контролируют вот эти поручения. Такой поручик-инспектор и подпоручик-контролер. Ну а нам, кстати, сейчас поручили сделать небольшую музыкальную паузу. Отдохните пока, послушайте музыку, а мы вернемся.

0: Продолжаем знакомить вас со списком профессий, которые помогают людям зарабатывать мани-мани-мани. По перечню, классификатору профессий, реальному, госстандарт 2001 год. И следующая профессия, номер...
1: 12574.
0: Испытатель бумажных мешков.
2: Да.
1: Во-первых, бумажные мешки.
0: Бумажные мешки.
1: Это те, которые можно, как в детстве было, крафт-мешки хлопнуть.
0: Крафт-мешки такие назывались.
1: Пуф, когда хлопали мешками.
0: Или огромные крафт-мешки, в которые можно было сложить картошку, там, кучу писем.
1: Бумажные, да.
0: Даже автомобильные детали можно было какие-то.
1: Бумажные ставить. Мешки.
0: Можно, они такие многослойные, такие крепкие были. Вот человек испытывал, сколько же можно чего навалить в этот мешок.
1: Физическая работа, безусловно.
0: Например, мешок приподнимали на большую высоту, трясли, из него либо вываливалось, либо не вываливалось содержимое на головы испытателей вот этих.
1: То есть их несколько, соответственно.
0: Ну, это целая профессия. Профессия группы риска, испытатель. Я кто? Я испытатель. Ну, да. Жене говорил, я ухожу. Да. И она волновалась, вернется ли родимый домой сегодня после испытаний.
1: Не завалит ли
0: его. И он не договаривал просто, что он испытатель бумажных мешков. Высшей категории, кстати, мог быть.
1: Выше первый раз.
0: Дослужился.
1: Разряд.
0: Соплю на погоны новую добавили, потом звездочки. А все
1: вот испытатель колец. Номер 12587.
0: А у нас же был в прошлом выпуске вивщик колец.
1: Ну,
0: свили они кольца,
1: да,
0: а это испытатель.
1: Насколько они вьются хорошо.
0: Тоже испытатель колец. Если летчик-испытатель, то кольца вот этот вот инверсионный след в небе, вот он их испытывает потом. А если просто испытатель колец, кольца кальмара, например, тоже испытывает.
1: Но мы говорили, что сейчас слово «кольцо» ассоциируется только с олимпийским кольцом.
0: Нет, ну а ЗАГС? В ЗАГСе тоже испытывает. Да. Ювелирный, наконец, комбинат испытывает кольца тоже.
1: Вот через три пункта
0: Подожди, вот испытатель работа. Обручальных колец, вот как это?
1: Это да, это интересно. Понимаешь? Это практически тот же человек, который...
0: Люди на фабрике, мужчина и женщина, обручаются. Да. И какое-то время живут в браке, испытывая, так кольца, сказать, да. Не смоется ли кольцо, не порвется ли оно во
1: Дальше
0: время
1: к ним приходит
0: стычки какой-то.
1: Доводчик-притирщик. Если не помогает, соответственно, долбежник.
0: Долбежник туда приходит, да.
1: И...
0: Закрузчик мелющих тел, если тела их
1: уже это, соответственно,
0: мелют что-то.
1: Да. Если вы еще это мелите тут.
0: Да. И, наконец, кто-то им говорит, рулит или не рулит это кольцо.
1: Испытатель колец – это, в общем, конечно, основа общества, семья, соответственно, испытатель колец. Человек,
0: подожди,
1: который проверяет на крепкость.
0: Третье транспортное кольцо,
1: да.
0: Кольцевая автодорога, бульварное кольцо.
1: Но тут уже тоже испытать, тут сложно, да, что-то испытывать, потому что...
0: Но я испытываю только определенные ощущения.
1: Да. Хороших, радостных.
0: Все уже испытано на этих кольцах, там уже испытывать, да, нечего.
1: Все уже понятно, что они, да, как всегда, загружены. Эти, да, кольца. Поэтому, конечно, испытатель колец это
0: многословное. И, кстати, вот чуть-чуть перескакиваю через один пункт. Есть какая-то сходная профессия, напоминаю, вот реальная профессия. Круговоротчик 13207. Вот круговорот по этим кольцам, например, тоже же?
1: Ну.
0: Вот он кружит там день по часовой стрелке, день против часовой стрелки. Круговоротчик.
1: Круговоротчик – это человек вообще, который, конечно, как белка в колесе, что называется.
0: Я никогда, кстати, не видел белку в колесе.
1: Ну...
0: Ты, у тебя вот какая машина?
1: УАЗ.
0: Может, у тебя там давно белка в колесе, а ты не знаешь?
1: Ну, конечно, советские машины, безусловно, они работают посредством испытания каких-то зверьков, которые в колесах.
0: Но если
1: живут.
0: Водитель до белочки добился, то тоже может быть такая,
1: ну,
0: белочка
1: в УАЗе,
0: на четырех колесах.
1: Есть шансов, да, что такое.
0: Да. Ну, круговоротчик у меня как-то ассоциируется с круговоротом воды в природе. Ну, круговоротчик такой. Вот переливает из пустого в порожнее.
1: Ну, это еще человек, который может работать на кольцевой ветке метро. По кругу, да? Все время круговоротчик.
0: А, может быть, в театре, когда вот на сцене сидят актеры, вот поворотный круг этот, говорочек, вот он поворачивает их.
1: Да.
0: Это часть декорации, потом тыльная сторона декорации. Иногда ошибаются, поворачивают, а там какие-то пожарники,
1: да,
0: там выбивают, сидят какие-то слесаря, там что-то правят, сваривают. Ну, непонятно.
1: Это лакировщик глобусов.
0: Лакировщик глобусов, да. Я думаю, здесь все понятно.
1: Да. Но ты знаешь о том, что глобусы буквально в течение ну, каких-то там нескольких месяцев они становятся очень не то что шершавыми, но неприятными на ощупь. Ты подходишь к глобусу, вот ты когда последний раз подходил, и хочешь показать, поеду сюда. И пальцем касаешься этого места.
0: Или обнимаешь глобус, да. И трешься щекой об него.
1: Ну, можно так. Но для, да. Даже когда ты касаешься, ты можешь уколоться
0: от Джамалунгму.
1: Да, да.
0: А пик коммунизма.
1: Совершенно запросто.
0: Да. О, голубчик, да вы прокололи, укололи палец.
1: Поэтому глобусы необходимо, ну, и протирать это, да, но это не помогает. Глобусы необходимо полировать, лакировать.
0: Шлифовать, полировать.
1: Потому и лакировать. Современный глобус, он же, как правило, отражает поверхность земли, которая на нем изображена. Понимаешь? Ну, он же чуть-чуть выпуклый такой, горы такая чуть-чуть.
0: Немножко, да. Да.
1: Поэтому это хотелось бы...
0: А у глобуса лицевая сторона есть и затылочная? Как ты?
1: Ну...
0: У него нос с какой стороны?
1: Вот эту функцию выполняет в зависимости от, во-первых, воображения. Угу. Потом эту функцию на каждом этапе выполняет каждый участок глобуса.
0: Ну, а может. Кроме того, я думаю, лакировщик глобусов еще связан с лакировкой действительности. То есть вот вся наша действительность на этом глобусе, на котором мы живем, конечно, требует какой-то лакировки. Потому что ни один приличный, уважающий себя инопланетянин просто, конечно, не сядет.
1: Да,
0: сюда
1: да,
0: никто да. не хочет садиться. Почему они только летают, летают, и мы их никак не можем...
1: Не сядут, да.
0: Потому что все это не очень неприглядно. Очень все не то, что шершаво там в переносном смысле. Это просто... Ну, гнусно. Вот какая-то лакировка нашей действительности вот занимается лакировщик глобусов. Может быть, это человек, работающий в масс-медиа, журналист, телевизионщик.
1: Тогда? Почему не глобуса, а глобусов?
0: Я понял, это телевизионщики.
1: Почему глобусов? Лакировщики? Почему множественное число? Тогда был лакировщик глобуса.
0: А потому глобусов? Что много земель.
1: Но много. Они не круглые. Тогда был бы лакировщик контурных
0: карт. Есть земля
1: карт.
0: Северной Рейн-Вестфалии.
1: Есть.
0: Есть другая какая-то земля.
1: И другая есть.
0: Земля, но в иллюминаторе.
1: Видна, да. Видна, не спорю.
0: Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, вы слушали подробный разбор полетов вокруг перечня, вокруг глобуса, на котором вот есть такие профессии. Согласно классификатору профессии ДК-00395, официальное издание, это реальные все профессии. Мы просто думали, гадали, что они означают.
1: А за ними стоят реальные люди.
0: Реальные люди с фамилиями, да. Внешностью.
1: Конечно, никогда нельзя исключать, что кто-то из этих людей слушает сейчас нашу
0: слушает
1: программу.
0: Нас. И какими словами он нас вспоминает, пусть он напишет нам на форуме и пояснит, что же это за профессии такие. Вот испытатель ли он бумажных мешков или инспектор по контролю за исполнением поручений. Может, он лесопатолог, такой вот инженер. Вот. Я уж не говорю о зоопарщике коконов, да?
1: Но
0: может быть, зоопарщик пришли... Коконов сейчас нас, Коконов Алексей Иванович, слушает, зоопарщик,
1: вполне возможно.
0: И нам напишет.
1: Или вот. Загрузчик Милющих, который
0: Милющих
1: свой телефон не оставил.
0: А, да, да.
1: Но вот. Все-таки диспетчер...
0: Доводчик-притирщик, долбежник.
1: Доводчик-притирщик.
0: Кем бы ты хотел стать лично, Кирилл? Как...
1: Я скажу честно, что помимо естественного желания быть диспетчером по рулению или инспектором по контролю за исполнением поручений, это свойственно любому русскому человеку.
0: Да.
1: И каждый
0: эти
1: стремится.
0: Места уже заняты просто, да. Причем... Вакансий было только две, и они заняты.
1: Конечно же, поскольку это самое главное стремление русского человека.
0: Да.
1: Нет, я бы с удовольствием поработал бы доводчиком-притирщиком, потому что основа успеха, успешного общества – это семья.
0: А да, а наша семья – это наши дорогие слушатели.
1: И я предлагаю вернуться к нашему списку в одну из ближайших передач.
0: Да, это был перечень реально существующих профессий согласно классификатору ДК-00395, госстандарт 2001 год. Пишите нам, дорогие друзья, поясняйте, что это за профессии.
1: Если вы занимаетесь подобной профессией,
0: продолжайте просто, это делать.
1: Да, и расскажите нам, как же это на самом деле прекрасно или ужасно.
0: До новых встреч.
1: Счастливо.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Прозвучала баллада «Верность» об окукливании личинок тутового шелкопряда. Ну а следующая музыкальная композиция просто создана для тех, кто сейчас ест щавелевый суп со сметаной 9% жирности.

0: Фраза дня.
1: Сейчас уже многим успешно пересаживают органы. Но и органы уже многих успешно пересажали.

0: Как живете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

Я не ходил в киношколу. Я ходил в кино. Квентин Тарантино.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

В нашем эфире весь этот час звучит музыка, под которую мы советуем подрисовывать маркером усы ко всем портретам на упаковках женских колготок.

0: Чипелдюк.
1: Чипелдюк. Чипелдюк.
2: Радио, радио.
0: Чипелдюк.
1: Чип.
0: Твай.
1: Пилдюк. Чипелдюк.
0: Чипелдюк. Далек.
1: Дюк.
0: Чип.
1: Чипелдюк.
2: Чипелдюк.
1: Пу-ду-пу-ди-пу.
0: Чипелдюк.
2: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипельдук.
3: Инфотайк.

0: Внимание! В связи с дефицитом времени наших слушателей, плотностью эфира и ускоряющимся ритмом жизни, следующий выпуск новостей на радио Чапельдух будет представлен в компрессированном формате – Quick News, рассчитанном на людей с высокой скоростью восприятия информации.
1: Quick News на радио Чапельдух.
2: Добрый день! В эфире Quick News. С вами в студии Виола Куропаткина. Отправить к Марсу космический корабль с экипажем планирует американская компания Inspiration Mars Foundation. Как объявил ее основатель, первый космический турист Деннис Тита, путешествие должно занять 501 день. В Нижнем Новгороде выявлено 250 нелегально установленных шлагбаумов и иных ограждений, цепи, плиты и бетонные блоки, создающих препятствия автотранспорту и пешеходам, перекрывающих сквозные проезды и доступ экстренных служб к жилым и коммерческим помещениям. Все они будут демонтированы. Ученые создали головастиков с глазами на хвосте. Эксперимент предусматривал трансплантацию слепым головастиком шпорцевой лягушки Xenopus liavis глаз в разные части тела. Тест на функциональность предусматривал использование света с разной длиной волны. Подопытного головастика исследователи помещали в чашу Петри, освещенную с одной стороны красным, а с другой синим светом. Большинство мальков, как оказалось, различают свободно красный и синий свет даже тогда, когда глаза им трансплантировали на хвост. Ученые обнаружили, что у таких животных аксоны нейронов глаз прорастают к свиному мозгу, восстанавливая постепенно чувствительность к свету. Человек с способностью к регенерации, в отличие от земноводных, не обладает, подчеркнули ученые. Это были Quick News на радио Чапельдух. С вами была Виолетта Куропаткина. До скорого.
1: Quick News на радио Чапельдух.
3: Il glisse en silence et s'approche de toi. Sa tête aux yeux froids

dors et si tu bouges, le serpent.

Дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиппель-друг, ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиппель-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4duk.ru? Точнее, тебя ждет само радио Чиппель-друг, потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиппель-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиппель-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4duk, кнопка ру. Радио Чиппель-друг. И так будет с каждым.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Индийский океан, Мальдивские острова, близ поселений Мааменду, Ниланду и Дааду. 10 часов 15 минут утра. Кабина капитана лодки Дони. Заброс и вылов дайверов.
2: Сунсу.
3: Сенчо. Россия.

сон – это отдых. От самого себя. Герберт Прокноу.

Радио Чипальдук. Страшно. Смешное. Радио.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Здравствуйте! В эфире новости в студии Лариса Тихонова. Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога. В ведомстве отметили, что компенсация выпадающих доходов ростом акцизов на топливо повысит цены на товары. Это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета, добавили в Минфине. В Токио установили прозрачные общественные туалеты. В столице Японии стартовал уникальный эксперимент, в рамках которого в двух парках района Сибуя появились туалетные кабинки со стеклянными стенами. В обычном состоянии стенки прозрачные, а когда в туалет заходит человек, они моментально становятся матовыми. Установку дизайнерских уборных планировалось осуществить до начала Олимпиады, которая должна была пройти в июле-августе 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 пришлось отложить оба мероприятия. Из-за коронавируса режиссеров призвали отказаться от секса в кино. Профессиональная ассоциация режиссеров в Великобритании предложила отказаться от постельных сцен в фильмах ради безопасности актеров. В фильмах желательно заменить интимные сцены на альтернативные. Например, можно показать закрытые двери спальни или то, как актеры поправляют свою одежду. Такая идея обусловлена серьезной пандемией коронавируса и, соответственно, риском заражения многих актеров. Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон принял участие в программе Shark Week. Видео доступно в твиттер-аккаунте программы. На ролике видно, как Тайсон в сопровождении инструкторов погружается в открытый океан, где плавает стая акул. Ему приходится осторожно отталкивать их, если они подбираются слишком близко. Одну из акул боксер схватил за нос. По окончании съемок американца объявили бесспорным победителем акул. Сам Тайсон рассказывал позднее, что был напуган до смерти, а от вида хищников его стошнило. На этом все новости. С вами была Лариса Тихонова. До свидания!

0: Для притаившегося за пятой колонной Казанского собора в Петербурге Ромы Самсонова прозвучала эта песня.
1: «Рома, не дури, выходи, мы тебя видим. И потанцуй под музыку, которую мы ставим для...»
0: Для Клавдии Мироновны Баскиной, залегшей за кустами сегодня утром на 38-м участке Ходьковского кладбища. Вот она тоже улыбается и, сняв босоножки, радостно уже выбегает на лужайку.

Чип-льдук. Шо говорите?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Не все, даже эрудированные люди, знают, что...
1: Что в 1870 году археолог Шлиман раскопал в городе...
0: В городе Троя?
1: Останки троянского коня, позволившие, наконец, окончательно установить размеры животного.
0: И его пол.
1: Задумайся.
2: Let it be known, they might be giants. Doty, the elegant two. Mr. Excitement.

Everywhere you go, everywhere you go, everywhere.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло. Вот сейчас мы дозвонились нашему слушателю. О. Может быть, это Дарья? Это
4: нет,
3: Дарья?
4: Это никак нет? Не может быть Дарья. Это мужчина.
3: У нас указан телефон Дарьи. Алло, алло. Это радио
5: Шепельдук. Вау, супер, да. Народ, привет.
3: Да, что вы можете сказать о себе сейчас?
5: Я в хорошем настроении, сегодня пятница.
3: Это отлично, отлично.
5: И погода хорошая.
3: Как вам обращаться, как вас зовут?
5: Я Толян.
3: Толян. Толян, вы где находитесь у нас?
5: В Москве.
3: В Москве.
5: В Москве.
3: Ага. А у вас что интересного вот происходило еще сегодня? Почему вы в хорошем настроении сегодня, вы сказали, у вас?
5: Сегодня первый раз в этом году я не опоздал на работу.
3: Вау! Вау, начало положено. А за сколько лет это произошло?
4: Не, в этом году он же говорит.
3: А в этом году, ну...
4: А скажите, сколько раз вы туда вообще дошли?
5: Все за исключением одного.
4: Это сколько? То есть вот с 1 января каждый день ходили, все время опаздывали?
5: Нет, нет, нет. У меня рабочая неделя началась 9 января.
4: Ага, с 9. Скажите, ну а вот вас уже увольняли, вы потом просили, чтобы вас приняли обратно, или как-то там лояльно относятся к вашему такому разбирательству?
5: Нет, конечно, конечно, лояльно. Угу.
4: А
5: здорово.
4: Потому что
5: Толян,
4: вы такой,
5: привет,
4: такой,
5: выходи.
4: Да... Такой незаменимый работник, или как-то вам удается их там пряниками угощать, что-то, что вы опоздали?
5: Может? Нет, а только я им включаю радио Чупельдук, а у них другой кнопки нету.
4: Но
5: поэтому...
4: уже вот ведь с того момента, как вы стали вот это включать, им компания-то вроде ко дну пошла, да? Контора ваша.
5: Что еще раз?
4: Ну,

0: зарплату у конторы стали хуже.
1: Под гору пошли дела у вашей конторы.
2: Вы знаете, на нашем новогоднем корпоративе говорили, что мы там все перевыполнили. 700, 800, 900, 1000%.
0: Да вы что?
2: Супер-мега вообще, чуваки.
1: Наконец, друзья, мы наконец в прямом эфире нашли спонсоров радио Чапыльдук. Ваша компания, да. Так что нельзя просто так вот слушать радио, после этого перевыполнять план на 1000%. И за это, так сказать, никак не отстегивать. Ну, вот.
0: Скажите, а все-таки вот что за компания у вас? Вот если не секрет, конечно.
2: Мы занимаемся продажей электрооборудования.
1: Продажи электрооборудования. Что бы вам... Как нам выгоднее построить бизнес? Нам вам продавать что-то или вам нам? Как вы думаете?
2: Выгоднее, если вы и мы будем получать от этого пользу. Вы просто, ребята, молодцы.
1: Вот.
2: Настраиваете всех каждый день. Вы думаете, откуда такие результаты? 700%.
1: Конечно.
2: Все, мне кажется, из колонок.
0: Это при том, что заметьте, лучше. Что вы постоянно опаздываете. Если бы вы не
1: опаздывали, то было бы 1500-2000% было бы.
0: Но работа сама по себе вам нравится или она все-таки...
2: Нет, работа вообще очень нравится. Угу. Работа прекрасная, коллектив отличный.
0: Ну, слушайте.
2: И дополнительные эмоции добавляет. Это, конечно же, то, что вечером сейчас приеду к твоей любимой.
1: О, я как раз хотел спросить, вот есть, любовь в вашей жизни, да, вот... Потому что без этого вы бы так не звучали, понимаете? То есть должно быть обязательно для такого радости в голосе две вещи.
0: Да.
1: То есть радио Чапыльдук и любовь. Вот когда две вещи присутствуют в жизни человека, то все сразу это чувствуется.
2: Да, тогда человек становится счастливым. Что могу сказать о себе?
1: А вот Дарья присутствует в вашей жизни какая-нибудь?
2: Конечно, это моя любовь.
1: Наконец-то. Вот мы связались, есть связь. Дарья и Толян. Вот. Это как дельфин и русалка. Нет, дельфин и русалка, они не пара. А вот Дарья и Толян — это как раз пара.
2: Да. Это счастье, согласен. А мы просто вам писали, находясь вместе, слушали радио, и думаем, мы же вместе как одно целое.
1: Ага.
2: 1+1 это уже минимум 3.
0: Толян, поэтому... рады были вас слышать. Надеемся, что следующая
2: Спасибо,
0: неделя пройдет.
2: Я тоже рад был слышать.
0: Что вы начнете на работу приходить даже заранее. И, соответственно, ваш
1: можно даже не послужит. Уходить накануне, тогда точно не опоздаете.
0: Да, кстати, это вариант. Удачи вам и оставайтесь на этой волне.
2: Спасибо. И вы оставайтесь на этой волне.
0: Мы остаемся на этой волне и долой всякие Чапыльдук и Чапылькаюки.
2: Именно.
0: Всего. Счастливо.
2: Все, спасибо. Спасибо вам.
1: Спасибо вам. Пока.
2: Пока-пока.

0: Минутка веб-радио Непала на радио Чипальдук.
1: Пахичан гумеко ча ванна бхайо. Вахали яска лаги пани самидан сабаку нирвачан хуну парни авасекта рахеко батаудей. Самидан сабабаате мадеси жанатака самасьяра маг пура хуне улек карну бхайо. Чунаб на бхайе раштрале тхуло чунаути самана гарну парни батаудей вахали дал витрака раджавади хару самидан сабаку чунаб бханне гати бидима лагеко даби гарну бхайо. Авайкечин кехи сандес.

0: «Не отлынивай от аппендицита» — примерно так переводится название предыдущей композиции в нашем эфире.
1: Ну, а продолжит наш плейлист музыка для зарядки ленты в кассовый аппарат.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Banjo Sound Technology.
1: Привет, с вами Илья Бекасов. Это программа о новых гаджетах и технологиях. А разработчик игры J Pro Magic Gulliver от WTI подал в суд иск на Corona Owens Incorporation, крупнейшего субдистрибьютора даун-диффузных Home Punch клепперов. Причиной стал скандал из-за нечестного теклинга пентахаберов на платформе Conway Max 11. В результате пользователи, постепенно сдающие свои позиции в ОКЕ, почти переключили свои channel-гэмблеры с Proxy Zero на Fade Outsource ID KBR ликвидайзеры. Основатель компании Тедди Мэрон давно требует предоставить на рынке стейблов хотя бы минимальный гэп-имплайинг, чтобы антимонопольный фасетный коу-прикостер Мокко позволил ему вернуть позиции на стриплайнах в премиальном сегменте мультипотокового нойз-чип-чиринга. Ингибиторы интро-экзофлопсов для чат-скринеров от немецкой Schreiber, слившийся недавно с G-Miracle, возможно, несут инфракибер угрозу IPD фаерволом Dawson Segregation, заявил leading kit miner Ochiji Kari. Развернувший недавно в сети целую компанию Lifehack You All и, похоже, имеющий далеко идущие планы Iris McCook, давно мешает активный гетлостинговый пролонгер мультиплексных прокси-баблгаммеров New Sparrow, первым выбросивший на перегретый рынок рандомного ID-хукинга степбэковый гелево-пентатриоконтент-парафиновый кулер для мышап-дирайв-раут-тоглеров MadDubQ нового поколения, позволяющий преодолевать даже шаттерлокерный JPC-барьер, что в наше время необходимо практически каждому уважающему себя Hello Out-винеру, чтобы не стать отпетым дудл-гивап-лузером. А сейчас обещанный тест-драйв и краш-тест гибридного бюджетного UFU Flow 5. Казалось бы, ничего нового. Все тот же стильный Cape Coat с напылением из молибденового спаркла, большой овальный стиммер на притрейновый трансформерный месмерайзер от Toxigy, гибкий роллинг-локер для припэтчинга, удобный MyMax-овый скаут с четырьмя липстик-пейнтерами, почти незаметный разъемный кейс-док с 20-пиновым стати-воблом. Изи-хейтеринговый вокодер, конечно, тоже имплантирован прямо в дэш-панель кэш-накопителя. Однако маленькое, но существенное дополнение делает настоящий переворот в области Fall Fulfill Flow Filing. Теперь впервые можно использовать реал-таймовый облачно-конкерный степлер во время шедоу-чиллинга, хэнгаута и нафинг-дуинга, зум-ин-зум рестартингом без всякого локал-серчинг-масштабирования. Причем все это в два свайп-степа. Конечно же, гаджет поднимается интегрированным в него деко-квадрокоптером на приличную высоту и может раскидывать флаерсы или конфеты на детском празднике, распылять антисептик и даже поливать картошку на огороде. Остальное для него – семечки. Не говоря о том, что девайс позволяет не только заметчить смарт-вотч, расшарить сач-матч, захайпить get in touch, запунтить брайт-луч, ну и обратным концом откупорить гуд-скотч. К единственному недостатку можно отнести, пожалуй, лишь то, что изготовители, видимо, в спешке, забыли о штекере для подключения к розетке питания. Из сетевого кабеля на конце торчат голые провода, поэтому штекер приходится приделывать самому, наскоро откусив его от какого-нибудь старого речарджера, вакуумного window cleaner и замотав контакты старой изолентой от дедушкиных очков и изолируя его жевательной резинкой. Но все это сущий пустяк для такой супернавороченной, мегатехнологичной IQ мультипультибомбической челленджевой примочки. Внимательный пользователь обнаружит на боковом рендере девайса и почти незаметный хукерный луп, потянув за который можно вытянуть наружу 2,5 метра тонкой, но прочной веревки и даже найти в крошечном секретном отделении зубную щетку и дорожный кусочек мыльца. Так что при желании можно почистить зубы, а заодно и повеситься. От того, что следующая модель UFU Flow 5.6 уже на выходе. И она еще круче и дороже. Но пусть она вам будет по зубам. В общем, must have. Ну а сейчас обещанный краш-тест этого гаджета. Его проведет наш дьюти-фрикерный волонтер Родион. Рост 211 сантиметров, вес 124,5 килограмма. Пожалуйста, как говорится, come on, Родион.

о результатах нашего краш-теста, как обычно в нашей следующей программе о новых гаджетах и технологиях. С вами был Илья Бекасов. Увидимся!

0: Let's try it one more time.
1: Атар и Оселиане на радио Чипльдук.
2: Так как все усилия Голливуда создать мифологию и приучить к ней молодое поколение, оно увенчалось успехом. И поэтому там, где не взрывается, там, где не стреляют, там, где не душат, там, где не режут, все кажется скучным сегодня. Но это общая беда, но она, наверное, усугубится с появлением интернета. Но я надеюсь, что интернет очень скоро наскучится. Я так как-то надеюсь. Так же, как наскучило сексуальное раскрепощение в Швеции, кончилось этот восторг. Но так же и с интернетом, наверное, произойдет, я так думаю. Наверное, наскучит.
1: Интернет-радио Чипльдук. Самое скучное радио.

0: В эфире новости. Группа социологов пришла к выводу, что в Дании люди ощущают себя счастливее, чем в любой другой стране. Глава команды исследователей Рональд Инглхарт предположил, что высокий результат Дании связан с тем, что эта страна, во-первых, мирная, а во-вторых, довольно богатая. Известная немецкая компания-производитель плюшевых мишек Stiff прекращает производство своей продукции в Китае. «Качество медвежат, произведенных в Китае, не удовлетворяет нашим требованиям», заявил коммерческий директор восточного сектора компании Мартин Фрехен. Японская фирма First Advantage начала принимать заказы на проведение церемоний бракосочетания в космосе. Доставлять брачующихся на высоту 100 километров будут специальные суборбитальные корабли. Космическая свадьба будет стоить около 2,3 миллиона долларов. А сейчас послушайте эти же новости в интерпретации доцента кафедры античной поэзии Казанского университета, известного переводчика греко-римской поэзии Леонида Ферверзагитовича Габдульбарова.
1: Гекзаметр Ньюс.
2: Кум королю будет каждый, кто в Данию въедет. Дания признана самой счастливой страною. Так порешила признать социологов группа. Счастье, когда все богато, спокойно и тихо. В Дании все это есть, потому там и счастье. Фирма немецкая Stiff прекращает в Китае плюшевых мишек творить и сдавать в магазины. Видишь ли, качество немцев устроить не может, так заявил их директор по имени Маркин. Плачут китайские дети в отсутствие плюша. Фирма японская First Advantage зовется. Свадьбу решила она проводить выше крыши. В космосе будет жених окольцован невестой. Стоит же это все будет 2 с лишним миллиона. Вот и подумай 100 раз, прежде чем разводиться.
1: Гекзаметр Ньюс.

Чиппельдук. Старое, доброе интернет-радио.

Это была, по непроверенным данным, композиция «Я лето провел в Уругвае» по мотивам недописанного фальцет-тамбурина Рауфа Лео Карвуса. Следом за ней в нашем эфире музыкальный подарок для представительниц такой редкой профессии, как чеканщица-фальшивомонетчица.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Дорогие друзья, сегодня у нас специальный выпуск программы «Люди редких профессий», и посвятим мы его одному необычному документу. Вот передо мной мой коллега Кирилл, и я попытаюсь с ним разобраться. В этих вот профессиях, собственно говоря. Вот документ, который я держу, называется «Классификатор профессий ДК-00395». Издание официальное, госстандарт 2001 год. И это реальные профессии, существовавшие на тот момент, возможно, и до сих пор, в реестре профессий. Вот, например, за номером... Кирилл, вот помоги мне, вот что такое лот, я так понимаю, 103-58, аппаратчик мокрой классификации? Вот как думаешь, вот это связано с бассейном или с выжимом сока? Или
1: сначала нужно разобраться с аппаратчиком сухой классификации.
0: Сухой. То есть решил с конца списка пойти?
1: Я думаю, что да. Аппаратчик, если мы поймем, кто такой аппаратчик сухой классификации...
0: Может быть, это на винзаводе.
1: Если его, этого аппаратчика, предоставить ему какое-то мокрое нечто, то...
0: То есть от противного,
1: от прилагательного.
0: А сухой классификации мог бы быть...
1: Мокрая классификация и сухая. Мы не знаем даже аппаратчика сухой классификации, поэтому как мы можем рассуждать об аппаратчике?
0: Может, это связано с мокрым делом, вот на мокруху пойду, не пойду, и сотрудник в следственных органах.
1: Слово аппаратчик здесь аппаратчик, не очень нравится.
0: Аппаратчики же были
1: это что-то официальное.
0: В ЦК работали.
1: Да.
0: То есть человек, который по мокрухе в ЦК КПСС работал, он аппаратчик, но по мокрой классификации.
1: Ну, естественно, сухое...
0: А сухой это сухой спирт,
1: проще,
0: завод сухих вин, там тоже были свои аппаратчики. С этим разобрались.
1: Да.
0: Далее, вот аппаратчик
1: опять
0: по насасыванию диафрагмы. Это тоже, кстати, скорее всего, к винзаводу относится, я так думаю. Не случайно они рядом идут, вот эти. Насасывание диафрагмы.
1: Это что-то, видимо, связанное с продажей внутренних органов.
0: То есть ты думаешь, к внутренним органам мы еще чуть позже подойдем?
1: Диафрагма, она же где находится?
0: Диафрагма в фотоаппарате находится.
1: А еще и так, может быть.
0: Думаю, фотоаппарат насасывает тоже что-то в себя. Сейчас цифровой аппарат, он же насасывает гигабайты информации.
1: Диафрагмы, понимаешь?
0: Диафрагмы.
1: То есть можно насосать диафрагму, а потом как бы продать кому-то диафрагму.
0: Оперное что-то, певческое.
1: Да, для того, чтобы развить...
0: Насасывание... Как
1: развить
0: гимнастика, да, для вокальных возможностей. Хорошо, предположим.
1: Допустим, насосал диафрагму несколько штук, ты можешь какому-то человеку...
0: Насосал сам, помоги товарищу. Дорогие друзья, вы слушаете, наматываете на ус. Может быть, вы выберете себе какую-нибудь профессию из этого списка. Ну, а в данном случае, если вы знаете действительно, что
1: если
0: в реальности...
1: Если ваши друзья, кто из ваших друзей работает
0: насасывателем, аппаратчиком по диафрагмам, то напишите, поправьте нас.
1: Да.
0: Потому что мы сейчас, наверное, гадаем и вообще вилами на воде. Кстати, тоже мог бы быть водный вильщик какой-нибудь.
1: Давайте, правильно? У нас еще 700,
0: да,
1: очень много,
0: значит,
1: вариантов.
0: Дальше вот арматурщик язычковых инструментов. С чего мы начнем? С инструментов, с язычковых или с арматурщика?
1: Ну, тут явное противоречие. Я думаю, что такой профессии не может. Арматура – это что-то громоздкое, или я ошибаюсь?
0: Арматура – это что-то.
1: Язычковое.
0: Язычковое.
1: Язычковый
0: инструмент. Это музыкальный или рабочий инструмент? Язычковый.
1: Музыкальный инструмент смычковый обычно. Язычковый.
0: Язычковый. Семейство язычковых какое-то.
1: Да. Ну, как-то... Да. Какой-то образ сложный рисуется.
0: Сложный. Но ведь и у скрипки тоже может быть арматура, хотя скрипка не язычковый, а щипковый инструмент.
1: Щипковый, понимаешь, арматура.
0: Без арматуры инструмент будет
1: виолончелью дать
0: вялый. Понимаешь, саксофон будет вялый. Он будет
1: виолончель,
0: как рыбина такая, знаешь.
1: Хотя, видишь, мы про щипковый, а виолончель, язычковый. Мы зачем должны разобраться, что такое язычковый инструмент. Язычком, когда я работаю, я
0: говорю. А, вот эти вот есть какие-то тувинские вот эти вот инструменты. Ближневосточный.
1: Когда языком работаешь? Когда вот, соответственно... Это же называется, как это я забыл.
0: Вот как я языком сейчас изображаю.
1: Ну, я забыл, как он называется, этот инструмент. Челноков, как он называется? У нас есть помощник.
2: Варган.
1: Варган, да. Варган, совершенно справедливо. Вот Челноков знает. Варган. Это значит человек с гигантским совершенно варганом, который можно использовать как арматуру, понимаешь? Которым можно просто прибить человека.
0: А, я знаю, язычковыми инструментами работают сотрудники СМИ. И если вот у такого журналиста внутри стержень такой, то, значит, в нем арматура. Ну, хорошо. Может быть, кстати, этот инструмент пригодится следующему представителю профессии, такой вот лот 201-57, артист ритуальных услуг. Как ты себе это представляешь?
1: Конечно.
0: Артист.
1: Не, ну здесь вопрос артист ритуальных услуг. Это человек, который должен, невзирая и вопреки, как-то
0: всегда людей... быть с улыбкой.
1: Да, с улыбкой быть. Либо он, наоборот, должен всегда соответствовать и, в общем, в состоянии, когда он практически плачет. И вот нужно понять, вот как себя вести в данной ситуации. Отвлекать, развлекать.
0: Разрыв аорты, да. Профессия
1: или он,
0: такая.
1: Да, да? Или он должен, наоборот, соответствовать и еще
0: их... философский вопрос.
1: Еще больше их туда загонять, потому что никаким распоясавшимся действием невозможно...
0: Шутом быть невозможно. Там, да, кладбищенским таким. Это неуместно. Как. В то же время людям и так плохо. И
1: да,
0: еще усугублять и петь, так сказать.
1: Это очень сложная работа. Это я вообще считаю, каждый человек должен...
0: Но ведь есть такая профессия, понимаешь? Это же реально.
1: Ну, во-первых, такая профессия в фильме «Старший сын», если ты помнишь, режиссера Мельникова.
0: Ты знаешь,
1: Евгений Леонов исполнял артиста, к которому приехал Караченцев с Боярским, притворившись, что он его сын. Так вот, Леонов там играл музыканта, который в результате своего творческого пути пришел к тому, что вынужден был работать в ансамбле, который... занимался исполнением произведений на похоронах. И при этом очень был чистым, искренним и добрым человеком. Поэтому я думаю, что...
0: Ну, даже такая профессия, она как-то удобряет человека. Она его добрее делает, потому что другой взгляд, как бы такой ракурс некий. Так, мементо море, так, на минуточку. Вообще мы можем путать, кстати, слово актер ритуальных услуг и артист ритуальных. Артист же это шире. Артист же это и художник, и музыкант, правильно? И,
1: согласен.
0: И певец.
1: А вот следующий лот.
0: Да, вот следующий, вот как ты вот прочитай.
1: Бригадир двора из ложницы. А что есть наложница, я знаю?
0: Вот двора наложница, это был бы...
1: Наложенным платежом.
0: Как это называется?
1: Из ложницы.
0: Султан такой был бы, двора наложница.
1: Я исполнял в Большом театре, кстати, этого смотритель гарема Паши.
0: Ты исполнял лично?
1: Исполнял, да.
0: В бытность свою?
1: Да, старые, добрые, не очень для меня времена. Вот изложница, от слова изложение, что такое изложница? Отсюда, если мы узнаем, кто такие изложницы, тогда будет понятно.
0: Двора изложниц.
1: Опять-таки, бригадир двора, тоже два слова.
0: Изложниц уж... Не шевелятся ли во мне какие-то рудименты старого образования моего технического? Изложницы — это не такие ванночки металлические, в которые наливают расплавленный жгучий металл такой.
1: Ух ты.
0: Какие-то, мне кажется, вот это изложницы
1: пускай они будут,
0: называются.
1: Если даже
0: и тогда
1: это не
0: двор,
1: они,
0: уставленный вот этими ванночками с раскаленным металлом, потом они остывают, открывают, вываливают.
1: Угу.
0: Пожалуй, мы здесь ближе всего к теме, хотя дальше всего...
1: Следующий вот номер. Давайте список длинный.
0: Ну, давай, да, мы в следующую. И на этом на сегодня пока прервемся. Да? Да.
1: Ох, только разошлись.
0: Вот, разошлись. Ну, можно еще парочку тогда. Вздымщик. Номер 11-427. Вздымщик. Что-то он вздымает, я так понимаю, да?
1: Ну, то есть два варианта. Либо он что-то поднимает, то есть... Либо он работает у потухшего костра, когда пытается все время раскочегарить, чтобы
0: дым ближе,
1: да? пошел, да, чтобы дым.
0: А мне вот именно нравится корень вздымать. Вот вздымается, понимаешь, поднимается что-то, понимаешь, воспряло что-то, знаешь?
1: То есть он работает над тем, чтобы что-то воспряло.
0: Он вздымает знамя, понимаешь? Он вздымает волну народного энтузиазма.
1: Ну, ты знаешь, дело в том, что...
0: Вздымается гордость в нем.
1: Наши революционеры, которые...
0: Вздымщик,
1: да, это вот
0: народных масс было
1: вздымщики.
0: Бы тогда.
1: Ну, они вообще даже все вздымали, потому что больше ничего делать не умели. А вот вздымать как раз... Как-то поднимать людей на что-то. Это, в общем, у них получалось с лихвой.
0: Вздымщик. Дорогие друзья, напишите нам, кто же, по-вашему, такой вздымщик и что же он вздымает. Мы зашли в тупик. Вздумщик еще было бы как-то. Он вздумал что-то делать.
1: Ну, что удумал.
0: А если вздумщик вздымал, вздымщик, то он вздумал вздымать что-то.
1: Ну, все-таки человек, который способствует задымлению территории. Есть такое выражение: дыма без огня не бывает.
0: Значит, соответственно, это маскировщик работа такой, как бы, да?
1: Дымщик, а может, маскировщик. Быть,
0: угу.
1: То есть дыма без огня не бывает, соответственно, человек, который

0: Колец — это работник Олимпийского комитета, мне кажется. Ведь кольца должны друг за друга заплетаться же, чтобы они были единым целым, как эмблема.
1: Правильно. Если сразу заранее не вставишь одно кольцо в другое, то потом же разрезать, чтобы вставить, чтобы они переплетались некрасиво.
0: Поэтому он должен это все...
1: Он вивщик.
0: Хорошая работа.
1: Олимпийская профессия.
0: Раз в два года. Зимой
1: это
0: и
1: Сочи,
0: летом.
1: Сочи 2014.
0: Да. Выбивальщик мягкой тары.
1: Ой, мне очень нравится эта профессия. Мне как-то кажется, она такой домашней, уютной. Как-то чудится валенок почему-то. И вот в валенке что-то сложено, и он этим валенком стучит и выбивает вот эту тару из нее такой...
0: А какую тару? Что значит мягкая тара?
1: Мягкая тара. Ну,
0: вот это корзинка должна быть плетеная. Или даже...
1: Сукна из валеной шерсти. Мягкая тара, что еще могут быть?
0: А может, это какой-то рэкетир, который приезжает
1: выбивальщик. В мебельный магазин. Он выбивает у кого-то мягкую тару.
0: Выбивает у кого-то мягкую тару. Другое дело, зачем?
1: Типа рейдер такой наезжает и говорит: давайте нам мягкую тару нашу назад. Давайте нам.
0: Мы же вам давали, а вы нам не отдаете.
1: А мягкая тара — это, например, молоко в пакетах бывает, в таких мягких.
0: Если вот полиэтиленовых.
1: Это, кстати, денежное дело.
0: Это мягкая тара. И, соответственно, мягкая который тара. Выбивает мягкую тару, он приезжает, говорит: переливайте молоко, отдавайте быстро мне пакеты. И кефир также.
1: Деды Морозы работают, носят подарки, они же в мешках носят.
0: Тоже
1: потом мешки
0: тара.
1: Пылятся целый год со 2 января, там, с 13 января до следующих предновогодних дней.
0: Да.
1: Они пылятся, значит, надо их выбивать.
0: Тоже верно. И ну, во-первых, мы должны определить, что слово «выбивать». Выбивать их из, так сказать,
1: выбивать из кого-то. Пыль, или выбивать их из кого-то.
0: Из кого-то.
1: Так, дорогие друзья, сейчас прервемся ненадолго на музыкальную паузу и продолжим потом знакомить вас с классификатором профессии «Госстандарт» 2001 года.

0: Так, дорогие друзья, напомню, что в программе «Люди редких профессий» мы сегодня знакомим вас с классификатором профессий ДК-00395, госстандарт, 2001 год. Вот какие профессии существовали в реестре профессий на тот момент. Так, продолжаем.
1: Выгребальщик костров, номер 11526.
0: Вот это... тут одновременно, вот смотри, и...
1: Выгребальщик костров все-таки человек, который пахнет, во-первых, конечно.
0: А, знаешь, это кто может быть? Это человек, который приезжает после пожарных и разгребает за ними все, что вот они после себя там оставили. Знаешь, ты насвинячили, а ты разгребай за ними. Вот он и пахнет чем-то, что сгорело.
1: Ну, костром, как минимум. Знаешь, когда с дачи приезжаешь иногда, или случайно попал к соседям на дачу, и ты как бы ты ни старался не пахнуть костром, то ты...

0: Конечно. Пахнуть. То есть это абсолютно не зависит от того,
1: любой, да,
0: были ли костры. Вот все равно будешь пахнуть костром. Даже где-то у соседей кто-то сделал шпикачки, и все равно ты провонял. А пахнешь уже, знаете, ты костром. Поэтому вот выгребальщик костров...
1: пионерское что-то, вот пионерское. Вот взвейте с кострами «Синие ночи». Картошечку нас... выгребать, да, да, вот, да, из костра.
0: Вот это он человек, который явно, конечно,
1: может,
0: пахнет.
1: В пионерлагере работал, действительно
0: выгребальщик
1: выгребал.
0: Костров.
1: Жар чужими руками еще выгребать можно.
0: 20843. Главный обогатитель.
1: Обогатитель. Ну, здесь даже можно пропустить. Сюда очень много людей всех, да, профессий практически... Всегда, ну, есть вообще, у них обогатитель.
0: Это, конечно, какая-то альтруистическая профессия.
1: Это спонсор такой, меценат.
0: Да, это, конечно, меценат, да, главный обогатитель.
1: Ну, если он сам обогатитель, то это уже...
0: А что он, подожди, главный обогатитель, что такое обогатитель? Человек, который обогащает, не себя же он обогащает, правильно?
1: Может, и себя, потому и главный.
0: Главный специалист по технике консервации телевизионных программ. Больше всего нравится слово «техника».
1: Это на канале «Ретро-ТВ», да, канале «Ностальгия». Вот консервируют люди старые программы.
0: Да.
1: И они сохраняют свою свежесть.
0: Все, ну, правильно. Причем, чем раньше законсервируешь ту или иную программу, тем быстрее потребность в ней возникнет у народа. Если ты показываешь одну и ту же программу в течение долгих лет... И она продолжает, ну, жить.
1: То есть ты вскрываешь коробку, в которой лежит пленка, на которой консервным ножом открываешь эту коробку,
0: в какой-то
1: законсервированную,
0: степени, да,
1: достаешь пленку.
0: Но... Ведь смотри, если программа живет длительное количество времени, она как бы становится связью поколений. И одни ее люди смотрели, и другие ее люди смотрели. А если ты одну программу, которая только ваша стала очень популярной, ты ее консервируешь... и снимаешь с эфира, то уже через 5 лет ты ее заново можешь открыть, и люди будут смотреть ее, как вспоминая свое детство. Кто-то уже вырос за это время. Это психологический
1: очень
0: момент.
1: Через 40 лет, пока не вымрет последний, кто ее видел.
0: Тогда это вообще будет новая
1: водить
0: программа.
1: Водить телезрителей по каналам, пока не вымрет последний, кто видел вообще то телевидение, да? Ну, в общем, ну, срок консервации, тем не менее, есть, его нельзя превышать, потому что портится тогда все-таки.
0: Да, да, конечно.
1: Протухает, душок какой-то может появиться.
0: Демонстратор пластических поз.
1: 118-16, да, демонстратор
0: пластических. Ну, конечно, это должен быть человек йог. Конечно, должен быть гуттаперчевый.
1: Где?
0: Угу.
1: Демонстратор пластических поз.
0: Где угодно. Ну, если где угодно, то, скорее всего, заберут человека. Это...
1: Ну, это школа йоги?
0: Ну,
1: или что?
0: Такое, да,
1: или
0: да,
1: это...
0: Да.
1: Одно из амплуа в театре пантомимы.
0: Вполне логично. Я думаю, что такое должно быть. Другое дело, каков спектр, где выпускают.
1: Школа моделей для скульпторов. Они же с кого-то лепят.
0: Ну да.
1: Он говорит,
0: да,
1: примите,
0: да,
1: позу такую. Он говорит, я не умею, не знаю, как это, да, как.
0: А вот я вам покажу, вот так.
1: А
0: вот
1: приходит подготовленный человек, который окончил,
0: да,
1: курсы.
0: Да.
1: У него диплом, демонстратор пластических поз. Он говорит, могу так, могу так.
0: Упор спиной лежа, пожалуйста, сделайте вот и покажите нам. И так вот стойте, пока мы будем.
1: Да, покажите нам позу 43Б.
0: Еще важно находиться в одном зафиксированном положении длительное время, чтобы тебя могли слепить.
1: По позиции ты же вот танцор. Вот какие, что значит третью позицию, это как?
0: Это определенное положение ног, как и все балетное, противоестественное для природы человека.
1: То есть вывернуто так суставы,
0: да,
1: что...
0: Ну, наиболее они вывернуты, наверное, в пятой позиции. Mm-hmm. И наименее в шестой.
1: Я милого узнаю по походке, вот, да? То есть,
0: да,
1: балерунов легко узнать всегда,
0: да,
1: и балерин.
0: Легко, и балерин еще легче.
1: Mm-hmm.
0: Танцовщиков менее очевидно, но после 40 еще легче, потому что, как правило, здесь... Палочка или костыли могут использоваться для перемещения, поскольку, конечно, суставы за эти годы с 10, то есть 30 лет из 40, проведенные не издевательством над организмом, они, конечно, потом природой возмещаются тебе в виде, так сказать, либо ты должен до конца жизни это все делать, вот эти вот нечеловеческие совершенно упражнения. Либо, если вдруг решил от этого отказаться, сказав «довольно», то, соответственно, аппарат отказывает, и мениски могут вылететь при обычном приседании на унитаз. Ну, не будем, это грустная тема.
1: Да,
0: ну,
1: в общем,
0: тема.
1: Да, ты бы мог иметь диплом демонстратора пластических поз, но ты вовремя слинял из своей, да, этой балетной профессии.
0: Да, поэтому я сейчас могу некоторые позы показать, но они, слава богу, уже с скажем так.
1: Кстати, тоже хорошая профессия, демонстратор вот пантомимы по радио. Тоже очень интересно.
0: Ну, на радио много, естественно. Жонглеры, радиожонглеры, это тоже
1: да,
0: известно.
1: Да, об этом мы отдельно поговорим. Ну что, на сегодня вот какой-то, может, последний вот...
0: Ну, банально, диспетчер
1: по рулению.
0: Это
1: рулит, может... не рулит, он просто говорит, ему приносят что угодно, он говорит, это рулит, это рулит, не рулит,
0: да, это не рулит,
1: это как-то не рулит, и почему все равно ему колбасу принесли, он попробовал, это не рулит, сорт колбасы, рулез, не рулез, да, это рулез, газету
0: кстати...
1: ли ему принесли, фильм, да, тишотку какую-то с рисунком, он говорит, это не рулит совсем, а это рулит,
0: это
1: вот
0: очень...
1: такой вот диспетчер.
0: Ответственная,
1: по рулению.
0: Ответственная работа, на самом деле, диспетчер по рулению, потому что ты задаешь какие-то стандарты и можешь...
1: Нам, кстати, нужен такой на радио Чапыльдук, диспетчер по рулению, чтобы прошла
0: здесь,
1: песня. После
0: здесь, конечно, нужно, чтобы человек был очень уверен в том, что он говорит. Здесь не должно быть каких-то сомнений, каких-то обоснований. Должно быть просто
1: самодостаточно. Не обсуждается.
0: Не рулит,
1: с опломбом таким, все, тема закрыта.
0: Лексикон очень сжатый. Рулит, не рулит, все. Ну, то есть человек...
1: Нет, говорит, это ударение рулит. На рулит.
0: Рулит, да.
1: Или
0: ну,
1: рулит.
0: Можно, нет, ну, можно по-разному. Это рулит,
1: рулит
0: да.
1: Или рулит, кстати, да. Тоже вопрос. Вот на этом вопросе мы сегодня вас и оставляем, дорогие слушатели. Пишите нам, какая из профессий вас зацепила. Может быть, захотелось в нее просто, что называется, как в прорубь с головой.
0: А вполне возможно, что вы уже ей давно занимаетесь, и как бы поняв ее истинное предназначение, вы поняли, что стоит завязывать с этим.
1: Да.
0: Ведь вполне возможно, что сейчас нас слышит, допустим, бригадир двора из ложниц. И думают...
1: Обняв за талию какую-нибудь выбивальщицу мягкой тары.
0: Допустим. Знаешь? Вообще выбивальщицы мягкой тары, это может быть...
1: Это ты не путай с обнимальщиком мягких форм на дворе наложниц.
0: Но это обнимальщик, а то все-таки выбивальщик. Тут, знаешь, тоже есть свой нюанс.
1: Ну, я смотрю, как-то у тебя уже вздымщик какого-то энтузиазма ты какой-то стал.
0: Ну, в нашем с тобой возрасте в основном вздымиться может исключительно энтузиазм.
1: Ну, а радио Чапыльдук требуется по-прежнему главный обогатитель, чтобы мы могли продолжать выпускать наши программы.
0: Ну, главное в том, что у нас обогатитель есть.
1: Ну, а артист ритуальных слуг
0: обогатитель у нас есть, но главный обогатитель никогда не помешает. Главное, чтобы был хоть какой-то, но всегда, если есть главный, это...
1: Да. Ну что, спасибо, с вами были демонстратор пластических поз практически.
0: Да, это вот ваша покорная слуга.
1: И я, ну, назовем меня аппаратчиком, скажем, язычковых инструментов.
0: Ну, арматурщик.
1: Потому что владение язычковыми инструментами на радио, это прежде всего.
0: Совершенно правильно. Но отметьте, Андрей, что все-таки аппаратчик язычковых инструментов, такого нету. Такой нет профессии. Есть арматурщик.
1: Арматурщик, да, это существенно.
0: Это немножко другое.
1: Ну что ж, спасибо, дорогие друзья, и до новых встреч.
0: Да.
1: Пишите, осваивайте новые профессии. Увидимся.
0: Счастливо.

что?

Чугунный мавр в мохнатых полукедах считает псов, кружащих за спиной. Движение швабр в одержанных победах мне чудится в виктории одной. И пролагает шмырь струей зеленый скрипучий трап в залкавших коза-ностр. Ты пересек пустырь обособленный, червивый раб, упавший на погост. Умолк кинжал, кыргыз привстал влюбленный. Я все сдержал, прощай, лебяжий монстр. Николай Николаевич Мздырлов, 1906 год.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Это была музыка для ожидания при запуске бумажного змея в безветренную погоду.
1: Ну а следом прозвучит песня для обучения каллиграфии, в частности, для выписывания буквы «ща». Ща она и прозвучит.
2: If we are here not to do what you and I wanna do and go forever crazy with it, why the hell we are even here?

Дорогие чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио «Чипль-Дук». Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой чипль-дук. Чипль-дук, чипль-дук, чипль будет дук.

Радио Чипльдук с неограниченной безответственностью.

0: Трек, который только что прозвучал, справедливо напомнил нам о Всероссийском дне работников стекольной промышленности.
1: Поэтому будет логично, если следом прозвучит песня навстречу дню провозглашения независимости Панамы.
2: Хотя по ней этого не

0: Вам хочется, чтобы сгорел ваш дом на Рублевке?
1: Да.
0: Чтобы угнали ваш новый красный Ламборджини? Чтобы уже обанкротился ваш швейцарский банк? Хочется, чтобы ваших детей выгнали из колледжа в Гарварде? Чтобы ваша яхта затонула где-нибудь в Адриатике? Хочется, чтобы ваша любимая работа горела синим пламенем? Чтобы ограбили вашу виллу в Сан-Тропе? Хочется, чтобы иссякла ваша маленькая нефтяная скважина? Хочется?
1: Очень. Тогда приходите к нам. Мы знаем, как.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были ковбоем и тащили за вашей лошадью человека на привязи, держу пари, вас бы вывело из себя, если бы вы обернулись назад и обнаружили, что он читает газету.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Литературные чтения. Листая страницы классиков.
1: Отрывки из повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» читает народный артист России Сергей Каюмович Шакуров.

Страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» листал народный артист России Сергей Каюмович Шакуров.

Композиция, которую вы только что прослушали, превосходно подходит для лингвистического анализа по методу Сосюра. А тем же, кто предпочитает лингвистический анализ по Лакану, мы предлагаем следующий аудиотрек.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Предлагаем вашему вниманию песню для наблюдения за раскрытием бутонов душистого горошка. Наберитесь терпения, дорогие друзья, и весь следующий час, день и неделю мы с вами.

0: досуга.
1: Капутник.
2: Капутник?
1: Веселая праздничная вечеринка, посвященная закрытию какой-либо фирмы, журнала, телеканала, завода и прочее. Капутник также может сопутствовать завершению индивидуальной трудовой или концертной деятельности, радостным проводом на пенсию какого-либо сотрудника, артиста, спортсмена, руководителя фирмы. Капутник также может быть посвящен празднованию победы над любовным противником, замоченным конкурентом, успешному разводу с женой, иссяканию продовольственных запасов в экспедиции, кислорода в батискафе, полному истощению нефтяных и природных ресурсов региона и многому другому. По степени энтузиазма, оптимизма и радости капиталистический капутник напоминает коммунистический субботник. Капутник.

Телевизионный спонсор – это человек, который смотрит рекламу и идет на кухню к холодильнику, когда начинается телешоу. Стэнли Дэвис.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

Уронившему золотого каннского льва члену жюри мы рекомендуем делать ежедневную утреннюю гимнастику под наш следующий трек с двумя статуэтками в качестве гантелей.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.